0: on the Radio Shock. RadioShock.ru.
1: Этот грустный человек в гости.

0: не стану валять дурака.
1: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: издание «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радиошок. Включи радио.

нелюбимых, песни выброшенных прочь, похороненных без имени, замурованных в ночь, песни вычеркнутых из списков, песни саженных на лед, песни больше ненужных звучит, не перестает.

нас хорошая школа прикуривать от горящих змей, вырвать самому себе сердце, чтобы стать еще злей, держать голову под водой, не давать делать вдох и обламывать лезвие после удара, потому что с нами Бог.

долго ждать солнца, глядя слепыми глазами в зенит. У нас внутри был хрустальный колокольчик, на него наступили, он больше не звенит. Эта музыка старее, чем мир, она нелепа и смешна. Но я буду танцевать под нее, даже если она не слышна.

Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста

Сети издания «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: лучший шок. Радиошок.
1: Прямой эфир на Радиошок. Радиошок и Александр Семенов представляют.
2: Я модный обозреватель, кутюрный дизайнер, модельер.
1: Оксана Венкина.
2: Очень хочу поговорить о моде.
1: Модный портал.
3: Да, будем рассказывать о моде.
1: В прямом эфире.
2: Приветствую вас, мои дорогие радиослушатели. С вами фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Вместе мы радиошок и мода. Волнительное сочетание для тех, кто хочет быть в тренде. И с вами радиопередача «Модный портал», открывающий тайны мира моды. Сегодня в программе вы услышите рубрику «История моды» про дизайнера Элли Саап. Рубрику «Гости модного портала». Сегодня у нас в гостях Юлия Стрелкова. И подведя итоги передачи, вы узнаете, когда и где следующие модные показы Санкт-Петербурга.
1: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
2: Дорогие слушатели, сегодня мы поговорим о моде. Мода – это не просто одежда, это стиль жизни. Сегодня вы услышите про Элли Саап. Ливанский дизайнер, основатель собственного дома моды в Бейруте. Кроме штаб-квартиры в Ливане, у Сааба есть мастерская в Милане и Париже. Элли Сааб родился в Дамуре, в семье католиков. Он начал шить еще в детстве, заинтересовался модой в возрасте 8 лет. Вместе со своими сестрами он вырезал узоры из газет и искал ткани и материалы в шкафу матери. В 1981 году Элли обучался в Париже и через год вернулся в Бейрут. И в возрасте 18 лет открыл собственную мастерскую. С самого начала его ателье стало специализироваться на пошиве свадебных платьев из дорогих тканей. Он использовал кружево, вышивку, жемчуг, кристаллы и шелковые нити. Поначалу он одевал женщин из местных кварталов. Постепенно его репутация выросла, и о нем узнали дамы из высшего общества. Саап стал первым неитальянским дизайнером, которому выпала честь стать участником итальянской недели моды. В 1997

0: В 1907 году в Риме он впервые показал свою первую коллекцию за пределами Ливана. Он демонстрирует коллекции пре-де-порте в Милане и в том же году провел показ в Монако, который посетила принцесса Монако Стефания. В 1999 году принцесса ранее выбрала его наряд для своей коронации. Имя Элли стало широко известным в 2002 году, после того, как актриса Хейли Берри выбрала для церемонии награждения премии «Оскар» платье из его коллекции. В мае 2003 года Элли Сааб стал членом французского синдиката высокой моды. В июле того же года впервые представил в Париже свою коллекцию от кутюр. Его первая коллекция пре-де-порте, показанная в Париже, стала «Весна-лето 2006». С тех пор он постоянно проводит показы своих коллекций в Париже. Помимо одежды, Сааб расширил ассортимент, включив аксессуары и свадебную линию «Elle by Elle Sab» в сотрудничестве с «Прованс». Одежду от Элли Сааба можно найти в бутиках Бейрута, Парижа и Лондона. Элли Сааб проживает в Ливане вместе с супругой Клодин и тремя сыновьями.
1: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
0: С вами «Модный портал» и рубрика «Гости модного портала». Сегодня у нас в гостях Юлия Стрелкова, дизайнер и мастер-художник по костюмам. Модный дом «Джули Бум» – это место, где ткань становится историей, а стиль – это искусство. Модный дом Юлии Стрелковой участвует в всероссийских и международных модных показах. Все образы создаются лично Юлией. Детали продумываются до мелочей. Также ведется просветительская деятельность. Юлия организовывает выставки, где через призму современного искусства приглашает познакомиться с русским прикладным творчеством, таким как русские росписи, выставка «Ожившая история» и ткачество, выставка «Узоры времени». Работы Юлии отмечены благодарственными письмами и дипломами городского, регионального, всероссийского и международного уровня. Создает тематические коллекции для сцены, подиума и фотосессии. Сотрудничает с театрами мод, модельными агентствами, конкурсами красоты и творческими союзами в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Череповце и других городах. Привет, Юлия!
2: Добрый вечер. Очень приятно. Спасибо, что пригласили.
0: Ой, Юля, какой у тебя прекрасный голос.
2: Спасибо.
0: И сегодня мы говорим, конечно, о твоих прекрасных нарядах. Скажи, с какого возраста или с какого этапа времени пришло в твою жизнь творчество?
2: Наверное, чтобы вспомнить, все началось лет 16, когда я закончила школу, и нужно было принять решение, где же хочется учиться, кем быть и чем заниматься, да? Я думаю, что сейчас многие выпускники школ, да, как раз задумываются об этом, о новый этап жизненный, да? То есть школа заканчивается, мы все думаем, на распутье находимся. У меня тоже такое же, такая же была история. Я совершенно не понимала, кем я хочу быть и чем заниматься в этой жизни. И даже вместе со своими подружками подала заявление в училище на кулинара-кондитера, насколько я помню, потому что я думала, ну, суп я варить умею, ну, вроде бы мне нравится. Могу и суп варить.
0: А почему суп? Сейчас шеф-повара тоже хорошо зарабатывает.
2: Да. Ну, может, я бы могла и в этом направлении тоже развиваться. Но судьба, видимо, приготовила для меня что-то более интересное. И мама нашла объявление о подготовительных курсах в художественное училище прикладного искусства. И говорит, иди попробуй, вдруг тебе понравится. И когда я там оказалась, мне там действительно понравилось, потому что наш преподаватель сказал, что неталантливых детей не бывает. И
0: все талантливые.
2: Да, все талантливые, главное иметь правильный подход. И талант можно развить в любом человеке. Я тоже сейчас как бы это поддерживаю, собственно говоря.
0: Ты шикарный преподаватель, конечно.
2: Спасибо.
0: Да, и когда такой преподаватель тебе говорит, что вы все просто молодцы и все сможете, да, ты хочешь дальше стремиться идти к этому делу.
2: Согласна. Потому что тебя это не угнетает, а наоборот окрыляет, придает, скажем так, вдохновение, что ты можешь.
0: И расскажи, вот тебе 16 лет исполнилось, ты пошла на подготовительные курсы.
2: Да.
0: Что у тебя еще в творчестве такое?
2: Вот. И параллельно, да, как это ни странно, вот как раз в моей жизни появился театр моды. В нашем городе, вот уже 30 лет прошло, был организован такое объявление, было кастинг, что театр моды набирает первых своих моделей. Так как у меня рост не маленький, 1,80 м.
0: Повезло.
2: Да, я была озадачена, что же мне делать со моим ростом. Вот, и то есть я параллельно еще попробовала свои силы в том, чтобы пойти в качестве модели на подиум в театр моды. То есть у меня получилась вот эта творческая моя история, началась одинаково, то есть параллельно. То есть сначала и начала учиться в художественном училище прикладного искусства, скажем так, направление ручная вышивка. Вот. И параллельно я пошла на курсы подиумного шага, тогда это так называлось.
0: Скажи, какие вы вышивки изучали? Ты все знаешь вышивки, виды все, которые существуют?
2: Да, конечно, вышивок у нас существует очень много, и мы их все изучали, и самое интересное, что мы их еще и вышивали. То есть на протяжении 4 лет мы учились в училище самых-самых азов, начиная с мерешек и заканчивая гладью, золотым шитьем.
0: Господи, как это красиво и прекрасно. Хочется, конечно, смотреть твои работы, да, если там особенно будет какая-то вышивка, хоть
2: в будущем, надеюсь, что будет.
0: Да, потому что, ну, люди, которые занимаются вышивкой, это всегда просто... просто вау.
2: Это большой труд, и много терпения для этого нужно, чтобы создать... изделие с настоящей ручной вышивкой. Раньше же машинной вышивки не было, и золотошвейки, белошвейки сидели и долгими-долгими,
0: вечерами,
2: и зимними, и незимними вечерами при лучине вышивали и рубахи, и юбки, и уже там какие-то более сложные вещи.
0: Скажи, сейчас ты вышиваешь что-то, или сейчас времени нету на вот это долгое занятие зимними вечерами?
2: Сейчас, к сожалению, много не вышиваю, но я думаю все больше и больше о том, чтобы создать новую коллекцию с использованием вышивки. Я думаю, что в будущем она обязательно будет. Пока не знаю, когда, но когда-нибудь обязательно такая родится коллекция.
0: Да. Ну и давай поговорим о твоих коллекциях, чтобы представляли, что ты делаешь, потому что первая твоя коллекция. Давай расскажем о первой.
2: Первая коллекция. Да. Все началось в 2019 году. Как, ну, вот не так давно, да, относительно 7 лет назад. Вот, я участвовала в конкурсе красоты. Я родила вторую дочку и думала, чем же мне вот как-то надо себя реализовать. И решила, что нужно вот как-то встряхнуться и поучаствовать в конкурсе красоты. А в этом конкурсе нужно был творческий номер сделать.
0: А, и костюм шить, да?
2: Нет, как нет, нет, просто творческий номер, неважно какой. То есть петь, танцевать, там, рассказать стихотворение или что-нибудь еще. И я такая задумалась, а я же ничего не умею. Я не умею ни петь, ни танцевать, ни стихи рассказывать. И,
0: ну, умею и вышивать.
2: И я вспомнила, я же умею шить.
0: Да.
2: Потому что у нас всегда в доме была швейная машинка, и мне не запрещали к ней подходить. И мне казалось, что я с этим навыком жила всю жизнь. То есть мне не было такого, что вот как-то я не умею. Я всегда умела шить на машинке.
0: Мне такое родилась ощущение, и сразу умею. Да,
2: да, сразу умею, потому что мне никогда не запрещали к ней подходить, и я всегда что-то там, какие-то стежки умела на ней делать. И когда зашел разговор с организатором конкурса, что же я могу показать, я сказала, я могу сшить что-то
0: какие-то
2: для конкурса.
0: Образы, да?
2: Она говорит, у нас вот дети выходят в конкурсе, мы не знаем, во что их ходить. Я говорю, хорошо, я сошью коллекцию вечерних платьев.
0: Детям.
2: Детям, да. Маленькие девочки. Будут авторские вечерние платья. И... И эта коллекция была в дворцовом стиле, так как конкурс проходил в необыкновенном дворце, в дворце великого князя Владимира, на Дворцовой набережной. Там очень красивое историческое здание, там историческая сцена. И когда я в интернете посмотрела интерьеры этого дворца, я подумала, да, это будет коллекция вот
0: понятно,
2: именно исторических, да, таких, такого дворцового стиля платьев. Да, что маленькая девочка, это принцесса, она всегда такая вот, вот девочка-принцесса. То есть это вот и... которая живет в этом дворце.
0: Да, да. Маленькая принцессочка.
2: Да, да, да. И вот, наверное, благодаря этому конкурсу и вот он и послужил большим новым таким толчком, чтобы я начала что-то новенькое и создавать. Вообще начала создавать. И первая коллекция была детская коллекция вечерних платьев в дворцовом стиле.
0: Вот где открываются таланты на конкурсах, потому что там уже думаешь, а чем я могу удивить, что я умею, да?
2: Да.
0: И человек раскрывается. Это очень удивительно.
2: Да. Думала, что буду шить только детские платья, потому что мне это так жутко понравилось и захватило.
0: Еще дочки свои, да.
2: Да, еще две дочки, да. Думаю, ну, девочки всегда хотят наряжаться. Кого же мне наряжать, как не дочек? Вот. И, ну, скажем так, жизнь течет, все меняется, и стали появляться запросы. А вот женщины тоже хотят красиво
0: такое,
2: выглядеть.
0: Да?
2: Женщины тоже хотят красиво одеваться. И тут вот уже я потихонечку подошла к тому, чтобы и взрослых дам наряжать.
0: А почему это были не дворцовые, не продолжения вот этого вот стиля?
2: Ну, наверное, жизнь такая вот была в тот период и пандемии, была такая немножко нестабильная, да, всем было тяжеловато в это время, и, наверное, на дворцовые платья нужно было много ресурсов. Я пошла по пути такого наименьшего сопротивления, и мне как-то вот так вот судьба всегда под какие-то такие интересные пути показывала, то есть, что дальше шить, да, и в каком направлении развиваться. То есть, вообще, следующая коллекция была вообще противоположность тому, что было создано в начале. То есть, это была вообще патриотическая коллекция, называется «Триколор величия России». Наверное, вы ее видели много раз у нас в Санкт-Петербурге. Она открывала много праздничных мероприятий и ко дню города, и ко дню российского флага. Она участвовала в различных таких мероприятиях, где требовалось награждать кого-то, отмечать.
0: Она всегда, да, актуальна.
2: Да. И она у меня прошлась и в Санкт-Петербурге по многим площадкам знаковым.
0: Где она только не была.
2: Да. Самое большое, наверное, мероприятие, которое для меня прям было каким-то таким откровением и большим тоже знаком, когда нас пригласили на фестиваль, он называется фестиваль Александра Невского, который проходил в музее, военно-морском музее. И когда мы подошли в этот музей, и я увидела площадку, на которой мы будем выступать, это было место около первого российского триколора.
0: Ого!
2: 5 на 6 метров под стеклом. Оно в этом музее находится, этот первый триколор, который утвердил и создал Петр Первый. Я подумала, да, это, наверное, знак.
0: Судьба,
2: и
0: да.
2: Я приехала в этот музей с коллекцией триколора. Я думаю, да, это мистика, такого не бывает. Наверное, я иду все-таки...
0: Юля, у тебя такая энергетика, конечно, бывает. Бывает, конечно.
2: Вот.
0: Смотри, у нас несколько вопросов от наших радиослушателей.
2: Да?
0: И, конечно же, хочется узнать им, что вдохновляет вас при создании новых коллекций.
2: Вдохновение может послужить все, что угодно. Спасибо большое за вопрос. Очень приятно, что они появляются в нашем эфире. Очень неожиданно. Что вдохновляет? Вдохновение может послужить все, что угодно. Вот, например, я увидела интерьеры дворца.
0: Да.
2: Все, это стало для меня вдохновением. То есть я могу просто пойти в магазин ткани, увидеть какую-то ткань, и эта ткань будет вдохновением для начала новой коллекции. Да. То есть какие-то образы, да, вот это не чего-то там одного там, вот это, я не могу про это сказать.
0: То есть, все, что ты видишь, глазки увидели, зацепились.
2: И из этого появляется какая-то история. Вот у нас в Череповце проходит. Несколько лет подряд проходил фестиваль цветов. Он так и называется, фестиваль цветов в усадьбе старинной, где собирались всех флористов, организаторов, где какие-то арки красивые, фаллистические зоны. И всегда мы участвовали на этом мероприятии, как, ну, открывали его, были украшением этого мероприятия. Я думаю, на этот фестиваль цветов нужно сшить коллекцию.
0: Из цветов.
2: И, по сути, вот этот фестиваль, я для него прям готовилась, заказала специальные ткани в типографии, где я
0: принт печатала.
2: Принт печатала, то есть этот принт не найти в обычных продажах. И я заказала и создала коллекцию под названием «Цветы России». И в прошлом году мы выступили с этой коллекцией на этом фестивале, и все такие: «Вау, как эта коллекция подходит под этот фестиваль». Говорят: «Ну еще бы, она была специально создана для этого фестиваля».
0: Да, этот фестиваль проходит по всем городам, поэтому, по-моему, нужен делать тур.
2: Тур, хорошо.
0: Да, тур цветов на фестивале цветов.
2: Да, да. Наряды. Вот. Ну, в этом году, по-моему, этот не будет этого фестиваля, но, может быть, в следующие года он опять будет, или в других городах мы всегда готовы и рады.
0: Здесь в Санкт-Петербурге он тоже проходит.
2: Тем более, прекрасно,
0: да,
2: я рада.
0: Просто, это очень красиво, когда даже вот эти корабли выстраивают флористы и делают все из цветов. Это просто чудо, конечно. Да. Поэтому ждем, конечно, все, жить
2: все,
0: нам.
2: Что, да. Ну, поэтому, что касается вдохновения, все что угодно, может быть, вдохновение. Все, что зацепило, скажем так, мое внимание, это может быть.
0: Ну и давай расскажем о твоих коллекциях, которые сейчас являются еще выставками.
2: Да, можно про них тоже рассказать. Давай. То есть дальше мой путь продолжался, и... Меня пригласили на одно мероприятие в Санкт-Петербурге это было мероприятие. Мне сказали, что вот можно подать заявку на большое-большое мероприятие, которое проходило в Тинькофф-арене. Это прям вот 3000 зрителей, очень большая арена. Я подала заявку с теми коллекциями, которые у меня были уже на тот момент. И говорю, ну вот они так интересные. Когда разговаривала с организатором, но когда вот что-то хочется особенного, такого, то, что не было. Я говорю, у меня вот висит первое платье, оно в стиле гжели. Я хочу сделать новую коллекцию под названием «Русская княжна». И она мне говорит, это то, что надо.
0: Это она.
2: Это она. Делай, Юля, делай эту коллекцию. И эта коллекция была создана к этому мероприятию. Это было 12 образов, 12 месяцев, 12 образов. Там было 12 дизайнеров создано.
0: 12 сказок.
2: Да, 12 сказок. То есть вы, наверное, были на этом мероприятии.
0: Да.
2: Ну,
0: да. Я тоже там выступала.
2: А, да, тем более.
0: Просто не помните, я вас еще перерубила, мои Харли Квинн выбежали.
2: Да, да, да. Вот мы как раз вместе и были. И я думаю, что же это такое? Меня тут все перебили. Мы только тут начали красиво ходить. Они тут повыбегали.
0: У меня тут дерзкие девчонки.
2: Дерзкие девчонки повыбегали, да. И вот эта коллекция, вот «Русская княжна» была создана к этому мероприятию, и скажу больше, что тогда организатор мне сказал: «Юль, ну как-то вот в разговоре между делом, вскользь, было такое словосочетание, да эти костюмы должны в Эрмитаже показываться, висеть в музее». Такая: «Ой, да ну что вы, какой музей, что вы говорите? О каком музее может быть идти речь?» И вот как-то прошел разговор, и забыли все про него. Но вселенная все слышит.
0: Да, она услышала.
2: И прошло буквально там, наверное, год. Эта мысль меня как-то вот так вот не оставила. И у меня, скажем так, мои... ну, с девочками, с которыми я сотрудничаю в городе Череповец, сказали: «А давай сделаем фотосессию». То есть это же не просто так сразу пришло: «О, выставку сейчас сделаем».
0: Да.
2: Нет, это все абсолютно постепенно, потихонечку рождалось. «Вот у тебя такие красивые костюмы, давай сделаем фотосессию». Я говорю: «Давайте».
0: А почему вы выбрали именно черный фон? Потому что вроде русские наряды, хочется...
2: А это уже фотохудожник так сработало. Наталья Шарыпина фотографировала первую вот эту вот историю. Прекрасный фотохудожник из нашего города. Это она так увидела. Тут я не влияла. То есть она, ну, проявила свое художественное видение свое, как она это видит. И мы создали первую фотосессию в этих костюмах, где мы пригласили моделей череповецких, выбрали самых красивых девчонок.
0: Ну, конечно.
2: Вот. И когда я увидела результат этой фотосъемки, я обалдела. Насколько это было красиво, как раз вот можно посмотреть на нашем, вот на вот этом, вот эта вот история.
0: Да, у нас есть такие брошюрки,
2: да,
0: где,
2: да, да, где
0: Юля
2: можно
0: принесла.
2: Посмотреть эти картины. Вот как раз вот когда я увидела эти картины, почему мне даже я не могу это назвать фотографией, я говорю, это же не фотография, это картина.
0: Да.
2: Картина, которую нужно напечатать на холсте. А раз это картина, это значит что? Это значит выставка, это значит экспозиция. Ну, как-то вот И у меня это очень сильно глубоко во мне засело, что я хочу создать выставку.
0: Угу. И... Ну, это же дорого, да, потому что у тебя холсты большие, у тебя большие. Не просто фотографии, да, как вот
2: 80
0: многие
2: 80 на 120, да.
0: Это действительно, это бюджет нужен,
2: да,
0: такой.
2: Да, да, и, да, и это была прям большая проделана, это не так вот просто хоп, и ты создал эту выставку, это была большая-большая подготовительная работа сделана. Потом мы сделали второй этап фотосессии, mm-hmm. где мы уже в каждом образе зашифровали русскую народную сказку. То есть это не просто ты смотришь на красивую девочку на фотографии в костюме, а ты еще рассматриваешь, что там художник хотел зашифровать, какую историю mm-hmm. хотел там запечатлеть.
0: Да, вот, вот аленький можно, цветочек
2: можно
0: я вижу,
2: полистать,
0: да?
2: Можно полистать, да, вот тут разные как раз вот эти фотографии, где вот просто вот можно, где-то отчетливо читаются образы, вот, например, как вот здесь, вот посмотрите.
0: Курочка-ряба, вот, да. А наши слушатели не видят это все, да. А мы видим, смотрите, это такой темный фон, и девушки в ярких костюмах, и они прям как будто бы выходят, как будто бы ощущение, что искусственный интеллект это создал. Но на самом деле это настоящие работы.
2: Фотохудожника, да, да. Да. И все эти девушки сфотографированы в моих костюмах, и мы специально искали реквизит, искали даже курицу живую нашли, чтобы создать сказку про золотое яичко, да, про курочку-рябу. То есть мы уже искали те артефакты, те предметы, которые относятся к той или иной сказке. То есть дети, когда приходят на экскурсию посмотреть, им экскурсовод, да, им прямо это квест. Да. Это сейчас же дети такие интерактивные, им все хочется поразгадывать, чтобы было интересно. Это целый квест для экскурсовода, зачем занять детей. Что они начинают не
0: искать
2: просто
0: сказку,
2: смотреть,
0: да.
2: Они уже через другую призму смотрят на эту картину, они ищут те предметы, которые бы относились к той или иной сказке, и пытаются разгадать, а какая героиня там зашифрована.
0: Это так интересно, когда дизайнер столько проделал работ, не просто сшил костюм и показал, да, а сделал еще такую работу, вот как квест, да?
2: Да.
0: Это просто, это такая работа глобальная.
2: Большая работа. И хочется, конечно, чтобы на эти выставки и приходили. То есть я, по сути, это такой новый вид современного искусства мы создали, через призму которого мы можем нашу молодежь вовлечь в старину, познакомить с русскими костюмами, со сказками, вспомнить
0: сказки,
2: героинь,
0: да,
2: сказок, потому что сейчас молодежь мало читает, я имею в виду даже маленькое, да, поколение, они вот не помнят, как зовут там вообще героинь русских сказок. Они не, ну вот не понимают, они не помнят, из какой сказки Василиса Прекрасная, из какой сказки Василиса Премудрая, в какой сказке Жар-птица живет. Они не помнят этого, они не знают.
0: Да, и видишь, даже современные наши вот эти дети, да, они смотрят, воспитываются на других мультиках.
2: Да.
0: И показать, я даже не удивлюсь, что скоро у тебя выйдут мультфильмы.
2: Ну, может быть, все может быть.
0: Да, потому что...
2: Ко мне не обращались пока мультипликаторы, но...
0: Все может быть, да.
2: Да.
0: Очень интересная тема, и именно показать в фотографиях и сделать выставку работ – это очень-очень большая глобальная работа.
2: Да.
0: Скажи, где ты берешь деньги на такой глобальный бюджет? Шить наряды – это один бюджет,
2: да,
0: ладно, мы там соберем своими силами,
2: да,
0: а выставка, прости, это достаточно много.
2: Ну вот, слава богу, есть спонсоры, находятся... В лице мужей.
0: Благодарим спонсорам в лице мужей.
2: В лице мужей, магазина ткани для вас, которые помогают, потому что они разделяют мое творчество, видят, как это нужно, и популяризировать это искусство. И вообще в этом я вижу очень большой глубокий смысл. Вот оставить наследие какое-то. Хотя раньше я об этом совершенно не задумывалась. Я не думала, что я могу наследить.
0: Но сейчас такой смысл жизни, который идет с тобой вместе.
2: Да. Теперь я каждую коллекцию создаю, конечно же, с большим смыслом, потому что да и раньше они также создавались, что это не просто а-ля какое-то красивое платьишко, это коллекция с большим смыслом, с большой историей, глубинной историей, потому что если взять коллекцию «Русская княжна», и, как она у меня внизу подписана, русские росписи в княжеских образах. А если мы начнем расшифровывать это словосочетание, мы поймем, что русские росписи, где, вот подскажите, Оксана, используются русские росписи. И вот какие вообще вы знаете русские росписи?
0: Ну, это, конечно же, гжель. Это...
2: Хорошо, где гжель у нас используется?
0: Гжель.
2: Ну, в чем?
0: В тарелочках, так. В кружечках.
2: Это роспись чего? Домашней утвари?
0: Так, подожди, по-моему, я задаю вопрос.
2: Ну, вот просто, ну, у нас, да, такой диалог пошел,
0: конечно,
2: да?
0: Конечно, да, это утварь, и она, да, используется. Но в костюмах тоже используется.
2: Нет, изначально это была же утварь.
0: Да, изначально, да.
2: Это украшение посуды было. Mm-hmm. А теперь современное искусство нас к чему привело?
0: Жакеты делают такие, да.
2: Верно, мы эти рисунки перенесли на ткани. Угу. Правильно?
0: Да.
2: Раньше же не было у нас сарафанов с гжелью.
0: Ну нет, конечно. Вышивали, но вышивка другая была.
2: Конечно,
0: абсолютно.
2: Этого не было, поэтому я могу спокойно называть это современным искусством. Это современное.
0: Современное, да.
2: Да. И мое видение как дизайнера, да, то есть мы, по сути, соединили русские росписи, которые раньше были в росписях, кружечек, ложечек, да, вот хохлома, там, или дымковская игрушка, например. Это вообще в игрушке. Кружочки,
0: да,
2: вот эти вот были в дымковской игрушке, а мы это перенесли на ткань. И получилось, что княжеский-то образ у нас уже с другими рисунками, некоторые были в 12-м, там, 15-м веках, правильно? Такого же раньше рисунков таких не было в тканях.
0: Да, да.
2: И это сейчас, и есть авторское видение.
0: Да, сейчас все балуются авторскими принтами, и это так популярно, и поэтому это использовать сейчас, в данный момент,
2: да,
0: прям,
2: да,
0: ну, конечно же, нужно.
2: Верно. Вот это и есть авторская находка. Соединить, да, русские росписи, соединить с тканью, и потом стал вопрос, а какой я могу создать образ или дизайн одежды в этом. И получилось так, что когда я занималась пошивом этого костюма, у меня очень играет радио постоянно. Я всегда слушаю какие-то мелодии. И я услышала мелодию «Русь православная», где были такие слова: «Князь Владимир, красносолнышко, нашу Русь крестил». Я такая: точно, это должны быть княжеские образы. И вот так это родилось. То есть княжеские образы и русские росписи. Вот так родилась эта коллекция.
0: Вот такие вот у нас княгини.
2: Да. Ну, я просто представила современную княгиню, она могла бы быть так. Но с отсылом глубокое прошлое.
0: Ну, мы сделаем небольшую музыкальную паузу и перейдем к следующей нашей коллекции.
2: Да.

0: Свободный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. С вами радиопередача «Модный портал». И я фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Сегодня у нас в гостях Юлия Стрелкова, дизайнер и мастер-художник по костюмам, основатель модного дома «Джули Бум». Юлия, и мы продолжаем говорить про твои костюмы, про твои выставки, про твои коллекции. И следующая выставка костюмов была «Узоры времени».
2: Да.
1: Давай поговорим, потому что там... ткачество, и это очень необычно смотрится. Да. Расскажи про эти все ткани, где ты их брала и как это создавалось.
2: Я так вдохновилась созданием первой выставки, которая прошла с большим успехом в городе Череповец в Вологодской области, что срочно захотелось создать вторую выставку. Mm-hmm. И я уже, когда заканчивалась первая, я уже понимала, какая будет вторая. Никто не понимал, но я понимала. И я взяла такой необычный пласт, затронула русское ткачество. Я подумала, что с исторической точки зрения это будет очень интересно посетителям, зрителям вообще понять, что это такое. Почему ткачество? В нашем городе когда-то была фабрика под названием «Красный ткач». К сожалению, ее сейчас не существует. Ну, она утрачилась, все. Ну, есть наследники, да, есть наследники. То есть девушка у нас в Череповце тоже дизайнер, занимается продолжением, ну, скажем так, этого ткачества, и она тоже создает коллекции. Но я решила уйти к истокам, и я обратилась к нашим горожанам, жителям города Череповца и Вологодской области, чтобы они мне помогли найти ткани этой фабрики. То есть это вся коллекция истоки, которую я создала. Она сшита из настоящих, аутентичных тканей, которым по 40, по 50 лет, которые у бабушек лежали в сундуках, на антресолях у наших мам, были собраны.
1: Ничего себе.
2: То есть я собрала по деревням, там все, кто откуда привозил мне эти ткани. А эта фабрика славилась тканами, шторами, покрывалами, накидками. И уже в конце своей деятельности немножко она занималась одеждой. Но в основном практически в каждой семье города Череповца и Вологодской области в доме висели шторы фабрики «Красный ткач».
1: Вот откуда истоки.
2: Да, они откуда истоки. И мне приносили эти ткани. И самое интересное, что мне попадались очень новые образцы. То есть люди когда-то впрок покупали эти ткани. Шторы складывали куда-то в сундуки на антресоли, и мне доставали, даже несколько образцов попалось с этикетками, где я видела цену этих...
1: Советскую цену.
2: Там сколько-то там рублей, там сколько-то копеек, какой-то сорт, там первый сорт, из шерсть, там полушерсть, то есть полностью бирка. Да. Вот какая она была тогда.
1: Какая-то ценность, да, шить, вот брать эти вот старые ткани, которые действительно очень хорошего качества. Да,
2: и они настоящие, натуральные. Да. И вот мне стали приносить эти ткани. И встал вопрос, а какая же будет эта коллекция? И почему-то мне навеяло, что вот раз это ткачество, то это Древняя Русь должна быть. То есть это будет коллекция а-ля... в таком викингском стиле Древней Руси. Хотя многие говорят, что викингов на Руси не было, но это большое заблуждение. Я проводила большую работу, и викинги все-таки были. Как бы кто со мной не спорил, копните в историю. Короче, были они. И волынки на Руси тоже были. Вот.
1: Это говорит Юля, они были, поэтому в этой коллекции они есть.
2: Да, они были, поэтому они есть. И я взяла эпоху очень Древней Руси, это 9-12 век.
1: Тогда уже было ткачество?
2: Да, Тогда и было ткачество, оно именно зарождалось, тогда. Да, и были красивые ткани. И вот выставка-то как раз посвящена тому, для молодых нашего поколения, показать, откуда брались ниточки, откуда брались вообще, вот откуда. Вот все думают, пошел в магазин и купил, хорошо. А как она создавалась? Из какого материала ниточка создавалась?
1: То есть, конечно же, женщины сидели, пряли ее, да?
2: А из чего а потом... они пряли? Хорошо, Оксана.
1: Из шерсти.
2: Шерсть, все верно, абсолютно верно. То есть, нужно же детям-то это сказать, да, чтобы была овечкина
1: сказать,
2: шерсть.
1: Показать, да.
2: Как пряли, на каких прялках, какие веретено, что такое вообще веретено, и откуда оно взялось, и как оно вот в руках, можно его крутить, вертеть, да? То есть, и ткани были из льна, да? Создаваясь, как его там вырабатывали, чтобы получилась вот эта вот пряжа. Это большая, ведь это большой глобальный труд стоит за тем, чтобы вообще создать нитку.
1: Конечно,
2: просто нитку.
1: Да, да, да.
2: Не говоря о том, чтобы потом создать полотно, из которого сшить одежду. То есть это прямо вот люди, вот сейчас мы об этом даже не задумываемся. Ой, мы заказали ткани, нам пришли ткани. Какие все красивые, некрасивые, да? Раньше про это даже не думалось. Что-то, что создали, и слава богу, и окей, как говорится. Поэтому эта выставка еще глубинней на самом деле, еще интересней. То есть я создала... Смотрите, вот никто не знает, какие были костюмы в 9 веке. Ну, не знают.
1: Конечно,
2: ну, кто потому
1: знает.
2: Что не помнят. Потому что мы можем только догадываться, как это могло быть тогда. Потому что, ну, нет, не знаем мы этого. И все фигурки вот этих вот старинных там вот одеяний там или эскизов, это же все художники. Такие же художники, как мы с тобой, им показалось, что это могло быть как-то так. А мы же с тобой творцы нового времени. Мы можем по-своему представить,
1: конечно,
2: как
1: да.
2: этот костюм выглядел в 9 веке. Вот да. я и представила.
1: Очень хорошо представила. А еще ты представила с мехом его, да? То есть на мужчин там были меха.
2: Да, так как я смотрела различные истории в интернете и смотрела костюмы викингов, ну, там, естественно, были натуральные ткани. Чем они оторачивались? Конечно же, они оторачивались мехом натуральным, да? И вот узоры. Особенно вот сейчас прошу обратить внимание на узоры, что в каждом костюме представлены уже некие узоры. Почему? Потому что вот фабрика «Красный ткач», она славилась вот этим мелко узорной вот этой выработкой рисунка, где на гладкостью фона вырабатывается некий рельеф.
1: Объемный, да?
2: Объем, да, да, да. И некоторые элементы прям сделана вышивка. Вышивка настоящими нитками шерстяными. И вот в это вот, если всмотреться вот это все...
1: Вышивка.
2: И это языческая культура.
1: Юля, а они кажутся очень тяжелыми.
2: Да.
1: На самом деле они так и есть?
2: Да, они тяжелые, потому что они натуральные.
1: Угу.
2: Да, к сожалению, я когда везу эту костюм, эту коллекцию в двух чемоданах, на меня все таксисты смотрят, очень, господи, женщина, сколько у вас одежды с собой. Они же не знают, что я коллекцию перевожу из одного города в другой, чтобы показать.
1: Скажи, а меха на мужчинах и вот эти вот головы?
2: Ну вот смотрите.
1: Они не водятся?
2: Нет, это была экспозиция, созданная специально для музея и для фотосессии. Вот медведи, волки, это все шкуры, которые были предоставлены моими друзьями для фотосессии, чтобы отразить дух той эпохи. И это прекрасно, я думаю, получилось.
1: Но это действительно, да, ощущение, что ты попадаешь куда-то...
2: В Древнюю Русь.
1: Да, вот туда, в тот век, в ту русскую культуру, потому что выставка совсем другая, да?
2: Да.
1: Вот. То есть, когда я увидела вот эти две выставки сразу, да, когда у нас было ощущение, что все это на этом фоне просто волшебно, ты попадаешь в какую-то сказку.
2: Да, потому что в каждом образе зашифрована та или иная героиня сказки, былины, эпоса.
1: А здесь тоже героини сказок или нет, вот в этой выставке?
2: Здесь я зашифровала образы языческих богинь.
1: Ага. Вот я вижу, да, Веста,
2: да,
1: диван.
2: Вот, на, подсмотрите, например, да. Мы же знаем, вот есть Лада Веста. Лада Веста. Знакомое словосочетание?
1: Знакомое.
2: Да, то есть, оказывается, российский автопром не просто так дал название своим автомобилям. Лада.
1: То есть это же такое изучение всего, да, в своей коллекции, что, конечно же, у тебя тут прописано в книге про эту Весту, что она означает.
2: Да, да, богиня домашнего очага.
1: То есть тут целая экскурсия. Дорогие слушатели,
2: да,
1: приходите не просто посмотреть картины, но и послушать про них.
2: Да, если экскурсовод подкованный, очень грамотно расскажет про всех героинь, какой смысл в этой картине. И когда вот этот смысл видишь и слышишь, ты уже особым взором смотришь на эту экспозицию.
1: Ой. Прям хочется еще раз.
2: А можно будет скоро в Санкт-Петербурге посмотреть, вернее, в пригороде, усадьба Марьина.
1: Так что совсем
2: почти
1: скоро.
2: Реклама.
1: Да, здесь можно рекламировать себя, поэтому мы говорим, что скоро будет
2: на
1: выставка.
2: На моей странице ВКонтакте будет информация о том, что будет новая экспозиция.
1: Поэтому вы можете увидеть и насладиться этой красотой. А у нас вопросы от наших слушателей.
2: Да.
1: Так, Юля, как художник влияет на дизайнера внутри вас? Это две роли дополняют друг друга или иногда спорят между собой?
2: Художник на дизайнера?
1: Да, как художник влияет на дизайнера. То есть, что у тебя внутри, да? Ты и художник, и дизайнер внутри. Еще и стилист, и еще, подожди, постановщик.
2: Да.
1: Как это все влияет?
2: Ничего не, как сказать, не спорит это абсолютно, а дополняет друг друга, я бы сказала. Потому что я смотрю на образ как бы со стороны художественной, как это можно преподнести, скажем так, нашим зрителям. И как дизайнер, потому что я знаю, как это создать. То есть дизайнер дизайнеру рознь, правда?
1: Да, Оксана? Все разные абсолютно.
2: Кто-то просто придумывает, а кто-то...
1: Кто-то шьет.
2: Шьет. И далеко не каждый дизайнер может быть мастером. А если дизайнер знает, как сшить, как это создать, какие швы проложить, это немножко уже по-другому. Правда?
1: Ну, это творческий человек, да? Ты даже знаешь, как это вышить, как сделать. Есть, есть художники-дизайнеры, которые просто рисуют, есть, которые создают, уже мастерицы.
2: Да.
1: То есть это разный труд дизайнерский, и всех мы видим на подиуме, и всех оцениваем немножко по-разному.
2: Да.
1: Юля у нас мастерица, художник-дизайнер, постановщик, да, я...
2: Можно и так сказать.
1: Да, потому что все образы, которые выходят, мы их оцениваем еще, как они выходят, да?
2: Ну, конечно, я мне помогают много, скажем, я уже, скажем, многогранный человек, и, слава богу, у меня жизнь сводит с очень творческими людьми, и я работаю с различными, скажем так, театром моды, вот, например, в Санкт-Петербурге я работаю там с театром моды Елены Решетовой, она прекрасный дизайнер, не дизайнер, просто постановщик, да, у нее особое видение.
1: Постановщик шоу, шикарных шоу в Санкт-Петербурге,
2: да, то есть, и под ее руководством выходят прекрасные спектакли, и у нас в будущем будет большой спектакль, может, через несколько лет, но он будет, я точно знаю.
1: Конечно. Вот. Елена Решетова, все будет.
2: Да, она строгая, но она, с ней всегда все получается. Конечно, от постановщика очень много зависит, как подать ту или иную коллекцию. Если подать ее театрализованно, то можно, наверное, в этой театрализованной постановке увидеть смысл, который заложил дизайнер в эту коллекцию, потому что далеко не каждое дефиле может этот смысл отразить, а театрализованный показ, он может это отразить. И вы это знаете.
1: Конечно, как хочется, чтобы, дизайнер показал то, что он хотел донести, да, на подиуме, а не просто, вышли, показали, ушли.
2: Замысел, что за это, кроется в этом, какой смысл. Потому что вся любая коллекция наполнена каким-то смыслом. Я не люблю просто какие-то выпускать точечные модели, непонятные. Я люблю, чтобы это была концепция, целая история. Если вышел на подиум, то вышла история.
1: Ну, видишь, уже есть смысл, когда ты делаешь свои выставки, и ты уже показываешь их с определенной, своей исторической взгляде.
2: Да.
1: А у нас, что у нас фотографии, и они не такие большие, но это классно.
2: Да.
1: Да.
2: Спасибо.
1: Поэтому ходите, как в музей, к Юлии Стрелковой. Я знаю, что думаю, что, наверное, скорее всего, у тебя скоро будет свой музей.
2: Дай бог, может быть, галерея.
1: Да, потому что ну, такие работы нужно выставлять, показывать, это действительно того стоит. А у нас еще вопрос.
2: Да.
1: Что чувствует женщина, когда надевает исторические вечерние платья? Ну, то есть, вот твои, да, образы.
2: Ну, во-первых, эта женщина сразу же раскрывает свою осанку, плечи, у нее меняется походка и какое-то внутреннее содержание тоже, я считаю, меняется. Оно почему? Я вот смотрю на эмоции девушек, которые выходят в моих коллекциях и даже не в моих исторических образах. Они наполняются каким-то внутренним светом. Они прямо вот как-то по-другому дышать начинают, преображаются, раскрываются. И это вот эти эмоции, я даже называю это адреналин. Когда ты выходишь на подиуме в том или ином костюме, у тебя получается какой-то вот, так как я сама в прошлом модель, и я много километров отходила по подиуму, я понимаю, что чувствует модель в тот или иной момент. Я просто это проживала сама много-много раз, и вот я это заведомо зная, теперь шью эти модели, и я вижу, как они вот светятся после того, как выходят с подиума с вот этим адреналином, который хочется снова и снова повторить. Его снова реально хочется повторить, потому что это незабываемое впечатление для девушек, которые оказываются на сцене.
1: В их образах. Скажи, пожалуйста, ты даешь какие-то наставления своим моделям перед выходом, да? Есть у тебя такое? Так, ты должна там то-то, то-то и то-то сделать. Или ты должна просто внутри понять, что ты там...
2: Английская королева.
1: Да. Ну,
2: примерно. Ну, да, так как все коллекции тематические, то есть я, конечно, даю какие-то свои наставления в плане того, что... Рекомендации, я бы так сказала, что вот представь, что ты француженка, горожанка, кокетливая горожанка в шляпке выходит на Шанс-Элизе, проспект города Парижа. Ты вышла пококетничать, пофлиртовать. Пожалуйста, покажи, как ты мне сейчас
1: как ты идешь,
2: пофлиртуешь, да, на подиуме.
1: Какое наставление шикарное.
2: И они сразу же как-то проникаются этой атмосферой, то, что вот этими словами, которые я говорю, представляют в образе себя кокетливой горожанки и под чудесную музыку на шпильках вырисовывают дефиле, играя юбками, шляпками, перчатками, и получается совершенно другое шоу.
1: И они уже представили, что они в Париже, а не где-то там. Это очень хорошо. Представьте, что вы в Париже, да?
2: Да. И все. И это очень хорошо работает.
1: Угу. То есть любое наставление, оно сразу...
2: А не проживаешь это, и ты представляешь, визуализируешь себя в этой атмосфере, и оно как-то вот само собой все получается, и начинает играть улыбка, мимика, жесты. Угу. Естественно, если бы это дама 18 века, да, то будет совершенно другое настроение, правда?
1: Конечно,
2: это,
1: конечно.
2: И веер, и шляпка, и сумочка, и такая вся жеманность.
1: Да, и хочется и сесть правильно,
2: да? Да, и спинку расправить, и головку по-другому наклонить. Это...
1: Другая. Скажи, как ты наставляешь мальчиков, которые выходят как викинги в костюмах?
2: Говорю, ты воин.
1: Беги, добывай. Добывай нам еду.
2: Ну да, какие-то образы, что ты, ну, то есть точно так же, как и с девушками, что ты рыцарь, завоеватель, ты пришел из такого-то похода, ты завоевал там такие там... как сказать, местности, да, привез с собой добычу в сундуках. Вот, и мне кажется, любой человек, который, ну, так вот рассказать эту историю, откуда все это идет, ну, мне кажется, вот они хотят это передать сразу же на сцене, и у многих получается.
1: Дорогие модели, желаем вам реализоваться в передаче наших костюмов.
2: Да.
1: Вот, потому что дизайнеру это действительно очень-очень важно. Юлия, и такой вопрос от слушателя. О чем мечтает Юлия сегодня, как творец и как женщина?
2: Ну, о чем может мечтать дизайнер? О создании новой коллекции, конечно же.
1: Ну, одну шьем, другую уже мечтаем.
2: Задумываем, да. То есть, конечно, когда там готовится новый сезон, шьется коллекция, то есть заканчивается один сезон, уже понимаем, что начинается другой сезон, и, конечно, я уже знаю, что я буду шить к новому сезону.
1: А ты нам не раскроешь какую-нибудь тайну? Немножко. Приоткрыть дверцы.
2: Дверцы подсмотреть одним глазком. Что же, ну это будет что-то, безусловно, элегантное. Это будет опять коллекция прет-а-порте, которую можно будет одеть и пойти куда-нибудь на какой-нибудь званый.
1: Мы не рассказали о прет-а-порте.
2: Да.
1: Коллекции.
2: Да, ну да, но...
1: Это будет что-то из того, что уже было?
2: Нет, конечно, Жень, конечно, нет. То есть я, у меня есть две линии в моем модном доме. То есть первая линия – это исторический костюм, да? Ну, как исторический, отсылка к истории, да? Вот это такие глубинные коллекции, как русская княжна, как коллекция «Истоки». А есть коллекция прет-а-порте – это те коллекции, которые можно одеть в миру, так сказать. То есть у женщин у наших поступает запрос: Юля, может быть, что-то вот уже носибельное ты создашь, а не только для сцены. Mm-hmm. Мы тоже хотим на вечеринках где-нибудь фигалять. И после того, как я создала коллекцию «Цветы России», которую уже более-менее можно применить в жизни и выйти тоже на вечериночку, я создала коллекцию «Круизный вечер». Я увидела безумно красивую ткань в трех оттенках. Создала коллекцию «Круизный вечер». Это такие накидки, легкие пальто, которые обволакивают, накидываются. Они абсолютно легкие. На каком-то вечере, дне рождения, свадьбе, по моей подружке уже вовсю щеголяют.
1: На паруснике едешь, да. Развивается, да. На ветерку. И следующая коллекция будет что-то тоже носибельное и интересное.
2: Да, это будет безумно элегантная коллекция. В моей голове она уже начинает формироваться. Конечно же, она еще не сшита.
1: Конечно,
2: но есть предпосылки уже. Есть два цвета. Черный и белый. Черный и белый. Вот я сегодня даже немножко...
1: В таком же, да, примерно?
2: В таком же примерно. В такой истории, что наша жизнь — это... Есть и черное, и белое, а у нас будет черно-белое кино.
1: Ага, вот такое кино у нас было с Юлей. Юля, и дай, пожалуйста, модный совет нашим слушательницам, которые нас сегодня слушали, что такое модное можем им предложить.
2: Что мы модное можем предложить?
1: Да.
2: В плане?
1: Ну, модный совет. Модный совет от Юлии Стрелковой. Украшайте себя.
2: Ну да, да, да, конечно, не бойтесь экспериментировать в первую очередь. То есть не загоняйте себя в рамки какие-то. Вообще мода — это такая история. У меня как-то спросили, расскажите вот про тренды, расскажите вот про...
1: Ну, это для стилистов вопросы.
2: Да. Ну, а я сказала, знаете, а вообще все тренды... И моду создаем мы с вами. Вот что мы с вами создадим, мы из этого же можем и сделать и тренд. Да?
1: Да,
2: Вот, например, как сейчас популярны кокошники. Угу. Ну вот кто бы мог подумать, что там вот еще там 10 лет назад каждая вторая девушка может одеть кокошник себе на голове
1: и ходить.
2: Да. А сейчас, на минуточку, 22 августа на Поклонной на горе в Москве целый забег в кокошниках будет. Вы знаете про это?
1: Да, знаю.
2: Вот, присоединяйтесь, пожалуйста. Все бегут, и мы бежим. И в кокошниках.
1: А мы бежим в кокошниках делать этот мир краше. Поэтому, дорогие слушатели, будьте тоже красивы и украшайте этот мир.

0: Модного дома Джули Бум. Руководитель проекта Саша Семенов. До встречи. Пока-пока.
1: Слушай радио. Слушай шок. Радио шок.

0: прямом эфире «Радио Шок».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Всем привет-привет. В этот чудесный вечер понедельника. В Питере настоящее жаркое лето. А в прямом эфире ваша, я надеюсь, любимая радиоведущая Регина Притула и программа «Оригинальный мир». И сегодня у меня в гостях два прекраснейших мужчины из Ленинградской области, из города Мурино. В гостях у меня сегодня Владислав Сергеевич Матросов и Петр Демьянович Паньков. Добрый день, молодые люди.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Всем добрый вечер.
1: Это был Петр.
2: Здравствуйте, всем добрый вечер.
1: Владислав, тоже добрый вечер. Вы к нам пришли представлять свой бизнес, рассказывать нам о автосервисе, о том, как работать с машинами в городе Мурино. У меня в рамках программы всегда есть некоторые обязательные части, то есть какие-то вопросы, которые задаю всем своим гостям обязательно. И мой самый первый вопрос: знаете ли вы, что такое презентация в лифте? Такой термин, знаете?
3: Честно, ни разу не сталкивался.
1: Смотрите, он появился в Америке. В Америке на Манхэттене очень высокие дома, и в этих высотках находятся бизнес-центры. И, как правило, чем выше этаж, тем выше статус служащего, который там работает. И часто для тех людей, которые работают на нижних этажах, единственный способ порекомендовать себя, чтобы повыситься по своей карьерной лестнице, это в момент, пока ты едешь в лифте, рассказать своему начальнику о том, кто ты, что ты умеешь. И отсюда появился в тренингах такой термин, как презентация в лифте, когда у тебя есть там 20-30 секунд рассказать о себе для того, чтобы начальник захотел выйти с тобой на твоем этаже и дослушать тебя. И когда мы говорим про какие-то бизнес-тренинги, бизнес-форматы, то очень часто на нетворкингах, на разных мероприятиях говорят: представьтесь в формате презентации в лифте, чтобы все те, кто нас слушает, о вас узнали. У нас большая радийная большое количество радиослушателей слушает нас в прямом эфире, и в записи нас тоже много кто будет слушать. Давайте начнем с презентации в лифте. Как вы себя позиционируете, когда вот вы знакомитесь? Кто вы? Что из себя представляете? Чем занимаетесь?
2: Меня зовут Владислав, еще раз.
1: Только поближе.
2: Да, мы...
3: Ну, в целом, если брать тематику сервиса, она же достаточно обширная, на самом деле. И проблема в том, что сервис мы видим повсюду, в каждом закуточке нашего города, да, то есть и его ближайших окрестностей есть автосервис. Как их много хороших, так много и некачественных, да, к большому сожалению. Основная наша цель для населения в целом, да, то есть задача, которую мы перед собой ставим, это показать высокий уровень качества обслуживания автомобилей за приемлемые цены и за правильные сроки, да, то есть чтобы все было чисто, открыто и без обмана, в первую очередь, для людей. За счет этого как бы мы используем там ряд определенных фишек, в дальнейшем можем о них рассказать, если это будет интересно. Но в целом, как бы, тематика нашей компании, она именно с этого строилась. В принципе, наше знакомство с Владиславом с этого началось, то есть, как бы, у меня это изначально было заложено, так как я человек, который ведет непосредственно техническую зону сервиса. Владислав у нас занимается больше организационными вопросами, внешним развитием компании, бухгалтерии, юридической частью, да, то есть то для меня как бы техничка, она была первостепенной, чтобы делалось все правильно, качественно, как бы, и не избежать максимальное количество последствий негативных для клиента, как бы. Отсюда и зародилась наша компания по большей степени. В принципе, то, что мы сейчас и продвигаем вперед.
1: А если непосредственно про вас, то себя вы как презентуете? Я не знаю, там, директор автосервиса, я там мастер на все руки.
2: Директор автосервиса, мастер на все руки. Также я умею строить, пилить, ремонтировать машину. В принципе, да. Семенин. Есть дочь.
1: Поближе так. Окей. Смотрите, когда мы говорим про создание своего бизнеса, у нас всегда есть какой-то бэкграунд, мы всегда к нему почему-то приходим. Что подтолкнуло к созданию своей фирмы, особенно что подтолкнуло, это вопрос к обоим уже, что подтолкнуло к объединению и формированию какого-то вот тандема?
2: Ну, началось с того, что у меня есть свой автомобиль. Вот, я столкнулся с тем, что сложно найти в Санкт-Петербурге хороший сервис, где тебя не обманут, где тебе пойдут с душой, поймут твою проблему, потому что чаще всего для многих людей автомобиль является главным средством передвижения, да, работы, да, и по личным делам. Да, и вот этот, когда я побывал в нескольких сервисах, я понял, что очень сложно идти. И возникла мысль, почему бы не сделать тот продукт, который будет и приятен и мне, и остальным. И вот таким образом при ремонте своего автомобиля я познакомился с Петром. Вот. Он обслуживал мой автомобиль. И у нас вместе возникла мысль, почему мне сделать наши общие идеи совместить и построить свой собственный сервис, который будет хороший, где не будут обманывать людей, куда

0: клиент захочет постоянно возвращаться.
1: Петр, до знакомства с Владиславом вы работали сам на себя или в найме?
2: Вообще я как бы изначально целился в открытие своего сервиса, но поскольку я преемник такой точки зрения, то что чтобы хорошо построить какой-то бизнес, да, то есть или вообще хорошо делать какое-то дело, ты должен знать его от начала и до конца. Соответственно, я когда-то пошел обучаться непосредственно автомеханика. Многие годы, в районе 4 лет проработал на этой должности, сменил 3 работодателей. Вот как раз это и начало меня все больше двигать к тому, что в моем случае проблема заключалась так или иначе в них. Какие-то разногласия, где-то какие-то недочеты, недостатки каких-то позиций, неправильная работа с клиентом, ну то есть и все, что связано непосредственно с нашей тематикой изнутри. И постепенно все двигалось в сторону открытия своего проекта, но поскольку автосервис — это сложное предприятие на самом деле, если именно ставить те цели, которые стоят перед нами, те цели, которые мы реализуем, одному это сделать фактически невозможно как будто бы. Вот, поэтому, в принципе, познакомившись с Владом, начался этот тандем. Причем, как бы это было не сразу, мы общались на протяжении долгого времени, и как-то постепенно-постепенно мы пришли к этой идее и начали ее реализовывать.
1: Влад, чем вы занимались до этого?
3: Занимаюсь. У меня есть еще один бизнес. Я занимаюсь грузоперевозками. У меня были собственные...
1: Дальними, ближними?
3: По городу. У меня собственный штат машин, водителей. Вот.
1: То есть это у вас, как бы, получается, уже второй вид бизнеса?
3: Да.
1: Угу. Хорошо, тогда вопрос вот такой. У вас есть уже свой собственный бизнес. Вы знаете, в общем, плавали, понимаете все сложности там и так далее. Мы говорим про то, что бизнес в партнерстве часто достаточно большие риски. Как вы подстраховывались для того, чтобы, как я поняла, в основном всеми ремонтами занимается Петр, да, как вы подстраховывались, что в один прекрасный день не получилось так, что вы вкладываетесь, а Петр сказал: спасибо, я дальше сам, я все умею уже. Все, что мог, ты мне дал.
3: Ну, в любом случае, мы же знакомимся с людьми. Если есть доверие, то есть доверие.
1: Погромче так.
3: Ну-ка, если есть доверие, то есть доверие. Вы же изначально понимаете, что за человек, можно ли ему довериться, и общие цели ваши. Поэтому тут не было сомнений, мы просто решили, сделаем вместе.
1: Петр, а с вашей стороны?
2: Да, вот на самом деле то, о чем говорит Владислав, это так оно и есть. То есть тут, во-первых, надо найти своих людей в этом вопросе. И как бы у нас, если честно, ни разу этот вопрос не поднимался и не возникал, да, то есть по разделению, по какому-то еще что-то. Так или иначе, любой из нас, по идее, может по факту попытаться это сделать самостоятельно, но как таковой цели нету. То есть у нас есть общая задача, у нас есть понимание, кто что делает, то есть мы не пересекаемся в задачах по большей степени, и так или иначе мы все это принимаем какие-то крупные решения самостоятельно, вместе непосредственно, да, то есть точечно каждый занимается своим вопросом, и как бы это, не знаю, это, наверное, неправильно пытаться это разделить как-то или поделить, и таких и мыслей даже не возникает на самом деле.
1: Когда вы мне уже представлялись, и несколько раз сегодня уже всплывал этот вопрос, что мы имеем на рынке большое количество недоброкачественных сервисов. Как вы думаете, с чем это связано, и есть ли какой-то способ для клиентов не попасть на недоброкачественный сервис?
2: Ну, вопрос, он очень интересный. К большому сожалению, на сегодняшний день и отзывная компания, да, которую мы видим в интернете, да, то есть это все так или иначе можно купить, к большому сожалению. Но так или иначе, самые ценные рекомендации, которые получаются, и самое легкое расширение клиентской базы — это сарафанное радио. Да, то есть мы про это знаем. Тот, кого ты порекомендуешь своим родным и близким, в принципе, как правило, является тем самым ключевым местом, в которое ты сам обращаешься. Ты не будешь рекомендовать что-то неподходящее. И единственный способ найти хороший сервис — это либо точечно его выбирать, либо пойти по рекомендациям каких-то своих знакомых, грубо говоря, вот так.
1: У меня тут будет вопрос чисто женский. До недавнего времени я тоже была постоянным автомобилистом. И, собственно говоря, машина ломалась без мужского внимания. Вот. И у меня вопрос, почему до сих пор нет ни одного автосервиса для женщин? Куда вот ты приходишь и не чувствуешь себя тупой, простите.
3: Это наш сервис.
1: Потому что каждый раз...
3: Он уже существует, мы его продолжаем развивать.
1: У вас есть пакет для леди?
3: У нас есть пакет, у нас разжевывают, рассказывают, объясняют, почему, что и как, от чего зависит. И как в дальнейшем не сделать те же самые ошибки.
1: Потому что я прекрасно помню эти ужасные минуты позора, когда приезжаешь в сервис, говоришь, у меня стучит. Вот, они начинают задавать вопрос, состоящий из 10 непонятных тебе слов, вот, и ждут ответ.
3: Ну, нас разжевывают, и все, сами механики находят все неисправности. Даже по вашему тук-тук мы найдем, где неисправность.
2: Есть на самом деле вот эта категория людей, которые, ну, просто либо не знают, либо им это и не нужно в целом разбираться в автомобиле. И зачем, если для кого-то так же, как там, обувь поменять, грубо говоря, в одних кроссовках, в других кроссовках. Вот и все, в принципе. Записывается всегда информация со слов клиента. Как бы у нас к этому есть определенные регламенты для сотрудников прописаны, для мастеров-приемщиков непосредственно. Согласно которым они записывают информацию со слов клиента, делают тестовую поездку совместно с клиентом, уточняют, этот звук беспокоит или что-то другое. Минимум, с профессиональной точки зрения, могут найти что-то еще, да, то есть каждый автомобиль проходит комплексный осмотр, делается фото-видеофиксация действий всех. Ну и как итог, человеку все объясняется и разжевывается. Но опять же, это тоже категория такая разная людей, кому-то не надо даже знать, что у него происходит, его интересует там конечный результат, к примеру. И в зависимости от того, какой клиент, тот результат он и получает. То есть кому-то все рассказывают, объясняют, а кому-то неинтересно это в принципе, ему просто дают готовый результат, он ездит, он знает, что ему не надо задумываться, он приехал, ему сказали, что сделать, когда сделать, что он будет делать через полгода, что он будет делать через год. То есть вот так вот немножечко.
1: Насколько часто мы можем говорить про то, что автосервисы пользуются неграмотностью клиентов? Ну, то есть, например, приезжает девушка на автосервис. Ну, без обид, дорогие радиослушательницы, я верю, что среди вас есть те, кто прекрасно разбирается в своем автомобиле, но их меньшинство. Девушка приезжает на автосервис, да, мужчина все-таки, как правило, хоть что-то понимает в своих машинах. Вот, ей говорят набор непонятных слов, у вас там сломалось вот это. А как девушке, в общем, убедиться, что ее не обманывают, что на самом деле это деталь? Потому что у меня был опыт, у меня была Mazda CX-7, когда мне предлагали поменять какую-то деталь, сейчас уже не вспомню, доехав до дома и загуглив, а выяснилось, что в моей машине нет такой детали. Вот.
2: Извините, что перебью, как не смешно, я сам был в такой личной ситуации, когда мне... Это было давно, правда, но мне тоже отписывали деталь, которой, в принципе, нет в этом автомобиле. И я-то как бы с точки зрения того, что я это знаю, я пришел и мог убедительно, аргументированно предъявить этим людям, но такое встречается. И самое обидное то, что здесь нету разделения какое-то между женщинами и мужчинами. Мужчин также пытаются некоторых обмануть, как практика показывает, да, то есть такие клиенты, к большому сожалению, есть и у нас, которые приехали к нам, пострадав от других некачественных сервисов, то есть вот у нас сейчас конкретно одна машинка такая в работе, которую порекомендовали купить, то есть многие люди обращаются в сервисы перед покупкой машины непосредственно, да, то есть задают вопросы, стоит покупать, не стоит, каковы перспективы ремонта, да, сколько денег нужно будет в ремонт автомобиля вложить. И вот как раз здесь-то и проявляют себя некачественные сервисы. Некоторые рекомендуют целенаправленно купить машину, чтобы в дальнейшем клиент остался у них и, ну, по сути дела, там определенный объем дохода с этого получить, потому что это будет бесконечный поток машины, потому что машина будет есть вокруг сервиса, если она в ужасном состоянии. И, соответственно, здесь эта история проявляется так, то, что проверить это как-то изначально очень сложно. Ну, то есть, будут тебя обманывать, не будут. Тут либо пользоваться советами кого-то, либо идти действительно по рекомендации. Но проверить, ну, только с помощью третьих лиц, наверное.
1: Mm-hmm. То есть, получается, что у каждого автомобилиста должна быть некое третье лицо, которому ты доверяешь, и в этот случай ты выбираешь автосервис.
3: Ну, скорее всего, да. Хотя бы по рекомендации, что посоветуют круг друзей, где они сами ремонтируются, и где они вот там... на протяжении какого-то времени сталкивались с каким-то обманом.
1: Тогда зачем автосервисы вкладывать деньги в рекламу? Ну, то есть, если мы говорим про то, что Петр вот сказал, что основной поток — это все-таки сарафанка, да, что сарафанка лучше всего расскажет. Зачем мы будем вкладывать деньги в рекламу, если у нас все равно потока входящего с холодного трафика почти нет?
3: Ну, потому что привлечь новых клиентов, чтобы новые люди пришли, и у них сложилось новое мнение о данном сервисе.
1: Приходит?
3: Приходит.
2: Ну, если быть объективным, да, то есть приход новых клиентов из рекламных кампаний, которые у нас действуют, да, то есть, но если быть объективным, на сегодняшний день у нас многие позиции подключались, да, я же правильно говорю, ну, это Яндекса касается, 2GIS касается, потому что вход клиентов как бы есть, но потребности цены этого клиента нету, то есть это тоже дорогостоящее вложение достаточно. В нашем случае конкретно увеличение клиента, то есть один довольный клиент приведет за собой 10. Один недовольный клиент заберет у тебя еще 30. То есть математика, она примерно вот такая. Поэтому те люди, которые заточены на быстрый подход, да, то есть быстренько сделали, машину отпустили как-нибудь, где-то не так качественно, где-то, может быть, там некачественная работа сотрудников того или иного, да, то есть отсутствие контроля качества на производстве, да, то есть, ну, все-таки у нас прям производство, можно сказать, да, то есть у нас много этапов проверки идет со стороны наших сотрудников, приводит к некачественному ремонту, и тогда, конечно, надо вкладываться в рекламу все больше и больше для того, чтобы тебе как бы, ну, была подпитка клиентов. А чем больше у тебя по сарафану клиентов приходит, тем меньше ты акцента делаешь на рекламе по большей степени.
1: Сколько у вас сейчас сотрудников?
2: Хороший вопрос. Ну, у нас сейчас еще три вакансии открыты дополнительно. 16 человек в штате у нас в общей сложности на сегодняшний день. Ну, это включая нас.
1: Это сколько машин может быть в ремонте одновременно?
2: Ну, одновременно у нас 4 подъемника, то есть у нас 4 машины находятся в моменте в ремонте. Ну, вообще там еще есть машиноместо 5, да, то есть это тот объем, который регулярно загружен, то есть... Ну, в принципе, учитывая, что у нас запись идет на неделю вперед, либо на 2 недели, в зависимости от потока, то, в принципе, как бы у нас постоянная загрузка на все 4 подъемника идет.
1: То есть это получается 8 человек в смену?
2: Не совсем, то есть у нас идет больше народу в смену, получается, исходя из того, что у нас... немножко разделена, то есть у нас есть физические люди, которых мы обслуживаем, и юридические люди. Ну, организации непосредственно, и госорганизации в том числе. У нас 4 механика работают в смене. Мастер-приемщик работает в смене, помощник мастера-приемщика работает. И тендерный отдел в будние дни работает полностью. Плюс 2 бухгалтера.
1: Каверзный вопрос. Вот у вас работает 4 мастера. Я так понимаю, что с мастерами в основном вы взаимодействуете, потому что вы сами мастер, вы понимаете, как это все должно функционировать. Как вы проверяете на входе, что человек, которого вы берете в команду, соответствует вам по уровню развития техники и навыкам?
2: Ой, это ужасно сложный вопрос. Ну, сложный в плане, как долго мы находим этих людей. То есть тут история такая, то, что команда, которая у нас сейчас сформирована, это люди, которые когда-то работали со мной, то есть так или иначе на других организациях, и я лично видел, как их процесс работы, результат, подход, то есть это очень важен подход и отношение к ремонту автомобилей, то есть как они к этому подходят. Ну и, соответственно, новые кадры, которые мы берем в штат, они проходят минимум 7 дней работы в взаимодействии с нашим постоянным штатом, да, то есть под контролем, с постоянными проверками. Потом еще идет этап, когда выборочно берутся автомобили и перепроверяются за ними. То есть, ну, ключевой момент, чтобы хорошо оказать ремонт, нужно сделать качественную диагностику. Соответственно, эти этапы первое время проводятся прямо под контролем сотрудников, которые у нас работают на постоянной основе, непосредственно механиков. Плюс проверка автомобиля до приема на работу непосредственно, да, то есть тестовые поездки. После этого тестовая поездка делается мастером-приемщиком, загоняется автомобиль на контрольный осмотр, плюс у нас введена программа контрольного осмотра после крупного ремонта через 1000 километров пробега. Повторно машина приглашается и еще раз проверяются все выполненные работы на качество оказываемых услуг, поскольку мы даем достаточно большую гарантию.
1: Звучит достаточно серьезно. Вот, отсюда вопрос. Насколько тесно в Мурино на рынке?
2: Ну, в Мурино на рынке как бы может быть тесно, но проблема не... Ну, мы не работаем на Мурино. То есть, если быть объективным, находимся мы недалеко от него, да, то есть Пискаревский проспект, 148, корпус 9. А если брать...
1: То есть, он находится прямо в Питере.
2: Да, да, да, ну, мы по факту в Питере находимся. Ну, до Мурино нам ехать сколько там, 10 минут? 5-10 минут, где-то вот так примерно. Но на сегодняшний день наша клиентская база состоит из людей, которые живут в Санкт-Петербурге, Ленобласти и ее окрестностях. То есть к нам машины привозят из других регионов, это северные регионы, то есть Карелия, Мурманск, оттуда очень много клиентов приходит. Как раз вот они и приходят по рекомендации. То есть на мелкие базовые работы, там замену масла, замену колодок они делают у себя в регионе, на крупные работы машины привозят нам. То есть сказать, что там мы как-то страдаем от сервисов, которые вокруг, ну, не сказать. У нас на территории, там, где мы находимся, на сегодняшний день еще 5 сервисов. И ни один из этих 5 сервисов друг другу не конкурент. У каждого есть свои клиентоориентированность, да, то есть какие-то монобренды, которые работают только с одними марками автомобилей. Но мы как мультибренд, соответственно, работаем со всеми автомобилями. И в целом не конкурируем. То есть у нас нет какой-то там резни за клиентов, борьбы. То есть для нас это как бы нормальная практика.
1: Смотрите, сейчас на рынок выходит достаточно большое количество электромобилей и автомобилей-гибридов. Работаете ли вы с этим сегментом? Потому что я знаю, что очень сложно найти мастеров, которые умеют работать с такой электрикой.
2: Ну, по большей степени мы работаем не так много с этими автомобилями. С гибридными еще как-то так или иначе пересекаемся, с электро нет. По большей степени, потому что такие машины нужно обслуживать в узконаправленном месте. То есть там, где есть дорогостоящее оборудование, которое позволяет обслуживать эти автомобили. Поскольку мы мультибренд, у нас на основную массу марок закуплен оборудование, да, то есть есть инструмент позволяющий. Если мы понимаем, что у нас нет этого инструмента, и мы не готовы его купить под этого клиента, то мы, скорее всего, от этого клиента откажемся и поищем, куда его перенаправить, то есть порекомендовать какую-то другую точку. Но опять же, в нашей сфере очень много взаимоотношений между нашими, как люди привыкли называть конкурентами, для нас это как бы товарищи, знакомые, да, то есть, которые узконаправленно работают, они на нас направляют каких-то клиентов, мы на них направляем клиентов. Но опять же, это общество, которое взаимодействует именно по целевым целям, то есть настроению, да, то есть мы преследуем цель хорошего ремонта, и все наши партнеры, коллеги, они как бы аналогичную цель преследуют со своей стороны.
1: Мы сейчас говорим про то, я не знаю, может быть, у нас по теме мифы и реальность, мы очень много на рынке говорят про то, что последние годы у нас откровенно не хватает запчастей. Насколько это правда, насколько сейчас уже есть какие-то, может быть, китайские или наши аналоги, вот, насколько из-за этого стали хуже машины на дорогах и опаснее?
2: Ну, хуже машины не стали так или иначе. Наверное, возрос средний чек из-за этого, да, то есть дефицита как такового на рынке не существует, все запчасти есть почти в наличии, да, то есть на основную массу автомобилей, в том числе на новые автомобили, будь то китайские автомобили, да, то есть либо свежеизготовленные европейские автомобили, поэтому, в принципе, с этим проблем нету. Основной момент то, что произошло импортозамещение, очень много заводов в России открылось, что несет как и положительные результаты в формате там цены. И некоторые бренды очень сильно следят за качеством, потому что, ну, это для них новый рынок, так сказать, они заходят на свежевычищенное поле, так сказать, и им надо себя показать, наработать себе репутацию. Ну, и очень много встречается брака, за счет этого мы, как бы, имеем определенные негативные моменты для себя, да, то есть мы даем гарантию от 6 месяцев до 12 на свои работы, в зависимости от специализации действий, которые мы выполняем. И, соответственно, к большому сожалению, гарантийные случаи наступают. Некачественные запчасти в том числе. Но бывает также человеческий фактор, давайте будем объективными. Не бывает такого, что все прям идеально работает и никто не ошибается. Все-таки мы все люди, и так или иначе кто-то допускает ошибки. Но из-за брака запчастей на данном этапе, сегодняшним днем, клиент наш, да и мы, теряем только время. Потому что все поставщики благополучно, честно компенсируют все расходы, которые происходят. Поэтому гарантию можно давать объективную, нормальную. Но вопрос в другом немножко, то, что для нас это потеря денег на какое-то время и очень много документальной работы для того, чтобы эту позицию доказать и заморочиться, чтобы этого достичь. Но опять же, у нас хороший штат квалифицированных сотрудников, которые легко это делают.
1: С точки зрения клиентов, сейчас стали больше приезжать на более старых машинах? То есть раньше, насколько я понимаю, люди достаточно часто меняли машины. Сейчас машины стали стареть, и люди дольше их пытаются сохранить? Или тенденция на обновление собственного автопарка сохраняется?
2: Ну, здесь сложно сказать какую-то конкретную точку зрения. У нас есть клиенты как на старых автомобилях, так и на новых автомобилях, но учитывая тот факт, что мы возим моторы с Японии и с Кореи, ну и запчасти в целом, то есть контрактные моторы в том числе возим, очень много людей, которые пытаются восстановить свои автомобили, потому что вот этот шаг сделать на покупку нового автомобиля, зайти в кредит под огромную процентную ставку, ну, он достаточно тяжелый, и многие люди в силу того, то, что большое количество жизненных расходов перед ними стоит, они все-таки пытаются поддержать в хорошем состоянии свой старый автомобиль.
1: Придем ли мы к ситуации, как в Америке, в Европе, когда люди катаются на там, 30-40-летних автомобилях, а они вполне норм?
2: Ну,
1: или у нас климат все-таки не позволяет?
2: Климат, наверное, да, не позволяет это сделать, к большому сожалению. Люди пытаются сейчас, обновляют машины, покупают, опять же, старые машины, как или иначе, в возрасте там 15-20 лет, если быть объективными, сегодня у нас на дворе 26-й год, а машины приезжают на ремонт, в том числе 2005-х годов, 2010-х годов. Машины-то уже не маленькие, но не молодые, так сказать. До 40, наверное, мы все-таки не дойдем.
1: А как же копейки и шестерки?
2: Ну, их уже почти не осталось.
1: Закончились?
2: Ну, на памяти у нас две машины было, да, получается? Да. Вот буквально одна в машине в работе сейчас, шестерка. Мы, честно, их не хотим делать, но у нас как бы есть принцип определенный, мы ремонтируем все машины, которые к нам приезжают. Вот, как бы, но приходится делать, делаем.
1: А почему не хотите их делать?
2: Ну, слишком много трудозатрат, к большому сожалению. Ну, и как бы механики, они же тоже хотят работать с интересными автомобилями, то есть более свежими. Там более сложные механизмы, более такие сложные проблемы, так сказать, с которыми надо бороться, а просто банальную работу делать как бы им не хочется.
1: Первая машина у людей сейчас в основном какая? Раньше это были вот дедушки на копейки, там дедушки на шестерки. Сейчас первая машина у молодежи какая? На чем приезжают? Тут просто новости.
3: По маркам или просто? Volkswagen.
1: Ну, марки, годы.
3: Volkswagen Golf вот недавно. Сейчас
1: поближе так к микрофону.
3: Volkswagen Golf вот, приехал к нам, девчонка катается, лет 18, ей права получила. Вот, ремонтирует машину.
1: Какого года машина?
3: Ой, по-моему...
2: 2005-го, по-моему.
1: Как сама девчонка, да?
3: 2005 года, по-моему, машина, да. Ну вот, старается ее подделать, чтобы кататься дальше. А так приезжают.
1: Не, машина старше получается, чем девочка.
2: Ну, чуть-чуть, да, получается, чуть-чуть старше. Но в целом, как бы, да тут же все зависит от того, кто-то вот сам покупает, да, то есть машина, видно то, что человек работал, копил, там, кредит взял, купил машину. Корейцев много покупают, на самом деле, хорошие машины, они очень хорошо себя на рынке зарекомендовали. Дешевое его обслуживание, потому что детали дешевые и ремонтопригодные, ресурсы хорошие у машин. Но есть те, кто, кому покупают машины, да, то есть приезжают. Молодежь приезжает на Мерседесах, на новых, на которые мы смотрим, думаем, как же они этого достигли в столь юном возрасте, как бы. Но, понятное дело, кому-то родители помогают. Все же индивидуально максимально. То есть нету такого, что кто-то выбирает там определенную марку и прям к ней стремится. Китайцев новых много стало достаточно. То есть они к нам приезжают на межинтервальные обслуживания, да, то есть плюс дилеры очень часто начинают им навязывать вот эту историю, то, что там негативные какие-то моменты, дополнительные ремонты, приезжают проконсультироваться, посоветоваться. Какие-то доп. Работы, чип-тюнинг интересует многих людей. То есть как бы в целом любые марки автомобилей, которые на рынке сейчас есть, как бы они посещают нас так или иначе.
1: Лет 15-20 назад еще было очень популярно делать тюнинг, менять в машине со слабым движком, ставить движок посильнее, чтобы в стрит-рейсе участвовать, ну и вообще в целом. Сейчас такая тенденция сохранилась или уже нет?
2: К большому сожалению, все нововведения, которые у нас сейчас есть, они как-то эти направления движения, так сказать, они их немножечко притушили. Сейчас этих людей становится все меньше и меньше, и на сегодняшний день люди как-то стали более... скучные, наверное.
1: Ушла эпоха?
2: Ушла эпоха это, да, то есть ушло это время. Ну и плюс нынешнее время, чтобы настолько заморочиться по ремонту автомобиля, надо потратить немало денег.
1: А раньше-то откуда брали? Вся же молодежь каталась на этих, помнишь, типа присаженных таких тачках, у которых были там огромные движки, когда там жигуленок мог разогнаться до 200.
2: Ну вот как-то оно все подзакончилось, эта вся история. Может быть, поколение сменилось? Те люди, которые сидели за рулем этих автомобилей, выросли? Наигрались, так сказать, а новые не преследуют таких целей, ищут себя немножко в других направлениях. Но так или иначе, эти люди присутствуют. Сейчас это, если брать объективным, это люди, которые ушли в большой спорт. То есть это вот наши соседи, допустим, они, их команда раллийная своя. То есть они прям большую аудиторию собирают, очень много у них односторонников. Но это уже большой спорт, это другие деньги, это как бы большие вложения, это профессиональная техника.
1: Мы сейчас примем небольшую музыкальную паузу. Нас ждет группа Depeche Mode. Я напоминаю, что на сайте radioshock.ru в разделе общения вы можете прислать свои вопросы, касающиеся автосервисов, и мы к вам обязательно вернемся.

0: прямом эфире «Радио Шок».
1: А мы продолжаем. Я напоминаю, что сегодня мы говорим по поводу качества автосервисов, обслуживания машины. В гостях у меня Петр и Влад. И у нас прилетел вопрос на сайте radioshock.ru. Я напоминаю, что в разделе общения вы можете писать любые вопросы и комментарии. Я все озвучу в прямом эфире. Итак, добрый день. Меня зовут Сергей. Сергей, добрый день. Слышал о вас. Наверное, все-таки не обо мне, а о вас. Вот. Встречались с вами на благотворительной акции «День защиты детей». Расскажите про вашу деятельность помощи нашему родному городу.
2: Ну, мы проводили праздник детский, благотворительный, для просто для детей из Янина. Вместе с славянской общиной. Вот, мы раздавали бесплатно мороженое, более 1000 штук. Также мы интерактив.
1: Там было 1000 детей?
2: Там было больше 1500 людей. Угу. Я бы сказал так. Ну и дети, и взрослые получили, каждый получил по мороженому. Там были вкусности всякие, интерактивные игры. Также мы предложили интерактивную игру, где дети играли, участвовали за подарки, давали бесплатно конфеты, всякие машинки, игрушки. Вот. В целом очень, очень красивая акция пришла.
1: У меня 100-500 вопросов. Готовьте. Вопрос первый. У вас регистрация бизнеса в Мурино, бизнесом в Питере на Пискаревке. Почему акция в Янино?
2: Я живу в Янино.
1: А, вы живете.
2: Я проживаю в Янино, да. И вот я увидел, там в чате писали, что будет детский праздник, кто хочет поучаствовать. Мы сразу же начали участвовать.
1: Так, тут пошел красивый подкат. Добрый вечер, ребята. Вы женаты?
2: Да.
3: Абсолютно верно.
1: Да, ну, к сожалению, да, сегодня вечер знакомств не состоится. Вот. Но, дорогие радиослушатели, если такой запрос, мы можем приглашать неженатых мужчин тоже. И будем обсуждать быстрые свидания через этот, как сказать, давай поженимся через радио. То есть вы выбрали город, где вы сами живете, и там договорились с администрацией.
2: Ну, это была случайность. Я нашел, славянская община уже проводит не первый год такой праздник для детей, и мы как выступили спонсорами этого мероприятия. И провели праздник для детей.
1: Это было сделано просто из цикла «У нас есть условно свободные деньги, мы можем это сделать?» Или какую-то рекламную акцию там вы все-таки тоже проводили?
2: Нет, рекламную акцию мы, да, для любого бизнеса важна еще и реклама. Какая-то сарафан радио также играет, и плюс нас узнают, потому что мы продвигаем еще наше название, наш бренд условно, чтобы нас слышали, нас видели.
1: Вот теперь вопрос к вашему бренду. Он у вас на английском языке. Почему вы его не русифицируете?
2: Потому что он придуман был на английском языке. И он запатентован, поэтому перевод на русский язык не обязательно.
1: С учетом новых законов, которые есть, можем ли мы продолжать использовать англоязычные бренды, или мы должны все-таки прийти к русскоязычным?
2: Если он запатентован, то он имеет право оставаться на англоязычном.
1: Насколько много пользователей могут прочесть, перевести и пересказать название вашего бренда без ошибки, учитывая, что он на английском?
2: Для них у нас есть сокращенное название CTS-сервис.
1: Ага, то есть все продумано?
2: Все продумано, да.
1: Откуда взялось название?
2: Вот это вопрос мы тоже сами себе задавали. Как-то, наверное, когда мы все это делали, он спонтанно возник. Переводится это автомобильные решения технические. Ну, вот если перевести наш логотип. И как-то вроде всем понравилось и решили так называть.
1: Здравствуйте, ребят. Есть ли у вас акции в вашем сервисе?
2: Да, есть. У нас периодически проходят разные акции. Например, в данный момент у нас проходит акция, если записаться с 10 до 12 дня, то мы осмотр полный автомобиля сделаем бесплатно.
1: Надо позвонить вам с 10 до 12 или приехать?
2: Приехать, да. Записаться, 10. Да. Позвонить в рабочее время, записаться. Просто у нас есть окно с 10 до 12, когда мы принимаем клиентов и бесплатно осмотрим полностью машину.
1: Так, сколько стоит осмотр?
3: Осмотр, он складывается из нескольких позиций. Комплексный осмотр стоит в зависимости от автомобиля от 2,5 до 4 тысяч.
1: А так в подарок?
2: Так в подарок, да. Мы сразу даем рекомендации, смотрим, что с машиной не так. То есть желание клиента у нас обслуживаться нет, это его желание.
1: Давайте вернемся к акции, которая была в Янино. Было раздано мороженое, вы раздавали какие-то рекламные истории. Была ли это какая-то разовая, или у вас есть системный подход к благотворительности? Если есть, то откуда он взялся?
2: У нас системный, он взялся не так давно, может быть, полгода назад. Александр нас подвиг на вот это благотворительные акции. Вот. И мы стали как-то помогать. Это начало приносить и само внутри удовольствие. Приятно очень. Особенно детский праздник был, то он очень запомнился для меня. Это очень много впечатлений, хороших эмоций дало. Помимо того, что мы это делали как помимо еще рекламу, душевно было приятно. И в целом мы ежемесячно стараемся что-то где-то кому-то помочь. До этого мы делали «Играй сердцем». Футбольный матч был благотворительный.
1: Да, ко мне приходили ребята сюда в эфир.
2: Мы тоже там были спонсорами. То есть также детки играли. И тут удовольствие доставляет.
1: Как вы выбираете акции, в которых вы хотите участвовать?
2: Наверное, мы их не выбираем, они как-то сами нас находят, наверное.
3: Это как решение судьбы, наверное. Да. В какой-то момент просто тебе кто-то звонит, предлагает, или ты просто идешь, что-то видишь. Потому что, ну, многие такие мероприятия, они всегда ищут спонсоров, так или иначе. Потому что они делаются за счет предпринимателей малого бизнеса, среднего бизнеса, да, то есть просто неравнодушных людей. И оно как-то само к тебе приходит, то есть раз, увидели, вот как в Янино мы решили провести, да, то есть мероприятие. Просто Влад приходит с утра и говорит, будет День защиты детей проводиться, давай поучаствуем. Посмотрели на всю эту картину, примерно взвесили свои возможности, силы, придумали программу, и все получилось.
1: По-честному, хоть один клиент пришел с Янина?
2: Я не смогу, наверное, ответить на вопрос. На это точно, но я уверен, что да.
3: Как бы нету прям такой глобальной цели, чтобы прям клиентов привести. То есть мы, как вот Владислав сказал, то есть мы бренд развиваем, чтобы он стал известным, то есть чтобы он был на слуху. Так или иначе, кто-то нас слышит, даже вот в эфир тут написал.
1: Да, уже 3 человека.
3: То для нас уже приятно, на самом деле. Вот, что касается непосредственно входа клиентов, не всегда клиенты приходят сразу. То есть, во-первых, это мероприятие было относительно недавно, то есть это сколько там?
1: Месяц еще не прошло.
3: Да, месяц еще не прошло, но, по-моему, уже есть 2-3 машинки, может, приехало уже. То есть, как бы, не все говорят, откуда они приехали. То есть, мы же не задаем вопрос в лоб, откуда ты и зачем ты к нам приехал. То есть, как бы, мы делаем свою работу, да, то есть, и, в принципе, слава богу.
1: Какие еще акции, кроме вот Дня защиты детей и «Играй сердцем» у вас уже были?
3: Небольшие мелкие мероприятия, где мы просто без определения просто помогали финансово, либо поставками запчастей по мере запросов организации. Ну, это такие мелкие всякие организации, как бы какие-то запросы со стороны нуждающихся. Вот банально там обратились к нам на мероприятие, попросили помочь отремонтировать автомобиль. Решили взяться просто на благих намерениях, как бы на безвозмездной основе.
1: Немножко отойдем от темы благотворительности к теме безвозмездной основы. Буквально сегодня читала прекрасную историю, в кавычках прекрасную, про семью, у которой был автосервис. И, в общем, родственники использовали этот автосервис как огромное количество бесплатной рабочей силы. Ну, то есть, типа, семья большая, у всех машины, а посмотрите, а там тыры-пыры, а как вы можете брать деньги с родственников? Поэтому вопрос такой, как бы, ну, достаточно, может быть, жесткий. Как вы работаете с родственниками, близкими, друзьями? Берете ли с них деньги? Если берете, то как бы, как они реагируют? И были ли ситуации, когда если вы берете деньги, из-за отказа сделать бесплатно, испортились отношения?
2: Ну, мы изначально ставим так работу, что бизнес бизнесом, работа, ну, семья семьей. То есть мы разделяем дружбу и бизнес, мы разделяем семью и бизнес. Поэтому таких ситуаций у нас и не было.
3: Даже банально, мы свои машины загоняем к себе же в сервис, мы точно так же открываем документы, делаем, те же самые деньги платим. Это, ну, как бы, для нас это разделено, то есть это отдельная организация. Просто, когда ты загоняешь машину в свой сервис, ты понимаешь, что тебе сделают ее хорошо. То же самое касается наших там близких друзей, родственников, они также к нам привозят машины, они платят те же самые деньги. Как бы ничего не отличается, просто это для них еще доп-гарант того, что у них все будет хорошо сделано, не будет никаких проблем. Это та проблема, которую вы изначально озвучивали, в том числе там знакомые знакомых приезжают.
1: Нет каких-то обидок, что вот как же так, мы тебе там братья, сватья, сестры, а ты с нас денег дерешь?
2: Честно, ни разу не возникали такие моменты.
3: Ну, просто даже никто не поднимал эту тему.
2: Да, поэтому...
1: Хорошо, тогда вернемся к теме развития бизнеса. Вы упомянули, что у вас есть тендерный отдел. Как вы пришли к тендерам, в каких тендерах вы участвуете и, ну, собственно говоря, все, что с этой темой связано?
3: Ну, пришли мы к этому не то что спонтанно, просто понимали то, что нужно добавить объем входящего клиента, поскольку у нас компания свежесформирована, так сказать, нам год. Естественно, на начальных этапах потока клиентов было недостаточно. Поняли то, что надо развиваться параллельно несколько направлений. Соответственно, углубились в госзаказы, поняли то, что эта работа в том числе интересна для нас. И понемножечку начали это развивать, но поскольку там добавляется очень много документооборота, очень множество процессов, которые не встречаются, в принципе, в работе с физическими лицами, да, соответственно, требуется формирование дополнительного штата сотрудников.
1: Что сейчас есть на фоне тендеров? Ну, то есть, например, вы вот год назад пришли к этой теме, как быстро у вас получилось войти в тендерный рынок, какие были сложности, какие были победы, может быть?
3: Ну, победа то, что мы продолжаем работать с госзаказами. Ну, в принципе, глобальной разницы нет. Те же самые машины, все делается по запросу. Ничем не отличается, просто разница в том, что это госзаказ, и все. Ответственность абсолютно та же самая, гарантию ты даешь точно такую же. То есть, ну, в нашем конкретном случае глобальной разницы и не было по большей степени, потому что у нас изначально критерии и требования выставлены, грубо говоря, согласно требованиям заказчика, так сказать. В принципе, поэтому работаем дальше, нравится, интересно. Но как бы так или иначе, ты там также взаимодействуешь с людьми. Только там может быть так, что у тебя один человек отвечает за 5 автомобилей, и ты коммуницируешь полностью с ним по всему этому этапу. То есть согласование работ, действия, которые делаются, он также проверяет, принимает, загоняет автомобиль, ну, привозит автомобили непосредственно. Как бы, в принципе, ничем не отличается от обычной работы, за исключением документа оборота, ну и там нескольких подводных камней.
1: Бытует мнение, что тендеры госзаказа занижают цену. Насколько это так? Насколько экономически интересно работать с такими заказчиками?
3: Ну, там нужно выбирать. Выбирать, уметь работать, как бы там есть очень много подводных камней, как я и сказал, да, то есть надо просто в это погружаться, разбираться. Сказать, что это просто, нельзя, однозначно. То есть это достаточно сложный процесс. Ну, кому-то заходит, кому-то не заходит. Цены занижают, действительно, но как бы... Это же открытые торги. Заходишь, участвуешь. Хочешь — остановись. Не хочешь — продолжай дальше понижаться.
1: Самый... Да, у нас вопрос прилетел. Добрый вечер. Какие функции или возможности вы хотели бы видеть в вашем сервисе, но сейчас их нет?
3: Не хватает нам автомойки, наверное. Это то, что нам интересно в дальнейшем проработать. Но в силу помещения, которое у нас сейчас есть в доступности, его, вернее, территориального расположения, там запрещено размещать автомоечные комплексы. Это то, чего нам не хватает по большей степени. А в остальном, в принципе, на сегодняшний день мы закрываем почти все потребности. То есть у нас сервис полного цикла. То есть от начала до конца. Любую задачу, которая перед нами будет стоять, мы в силах реализовать.
1: Часто у сервисов есть еще какие-то, не знаю, там свои либо дружественные, либо собственные эвакуаторы, чтобы, если что, вывести машину, привезти в нужное место. Как у вас с этим стоят дела? Есть ли какая-то вообще мобильная бригада?
2: Да, у нас есть собственный эвакуатор. Мы в любой момент можем привезти вашу машину. В точке земли даже.
1: Насколько часто это запрашивают?
2: Ну, часто, потому что есть поломки, которые случаются в дороге, как бы со сцеплением. Там подшипник ступичный может разлететься, да? То есть, по-любому, надо машину на эвакуаторе. Особенно на автоматах, где ино разбуксировать машину нельзя. Поэтому эвакуатор это часто пользуется.
1: Что из того, что обычно в сервисах нет, у вас есть? Ну, то есть, в чем уникальное предложение ваше на рынке?
3: Наверное, больше в правильном подходе. То есть, вот то, что люди ищут по большей степени, да? То есть, качество, сроки... Может быть, адекватную цену, да, то есть, ну, мы не скажем, что у нас низкая цена на оказываемые услуги, но мы за эту цену даем максимальное количество информации человеку, максимально хорошее качество, максимально красивый подход ко всему этому, очень эстетичное у нас помещение само по себе, да, то есть мы за этим тоже очень сильно следим. Ну и широкий спектр услуг, наверное, когда тебе не нужно думать, куда тебе ехать по одному вопросу, куда обращаться по другому вопросу, даже тот факт наличия эвакуатора закрывает также эту потребность. У нас бывали клиенты, которые вообще не приезжали к нам в сервис в моменте, то есть они, мы забрали у них машину на эвакуаторе, потому что она была не на ходу, и попросили они вернуть им машину на эвакуаторе при возможности, соответственно. Ну, естественно, это за деньги делается, такую услугу тоже оказываем очень редко, в силу того, что, ну, не пользуется спросом, может, потому что у людей в голове ее нету. То, что можно вообще не приезжать просто, грубо говоря, машину возле дома припаркованную передать, и возле дома ее уже готовую забрать. В принципе, такой вариант тоже доступен. Но опять же, да, машина, когда забирается, ну, там есть детальный подход, да, то есть машина проходит фотофиксацию. На всем пути ее следования у нас стоят две камеры на эвакуаторе, которые снимают весь путь ее. Есть трекинг отслеживания, то есть если прям человеку это важно очень сильно, мы можем предоставить доступ для этого. Описывается все на месте сразу, подписываются документы передачи автомобиля, чего во многих случаях нету. То есть как бы, ну, именно наше УПД, оно, наверное, заключается в особом подходе к клиенту, к его значимости для нас и качественному сервису.
1: Какой самый любимый клиент? Не Оля, Вася, Петя, а по характеристикам.
3: Да любой клиент, он хороший. Ну, как бы быть объективным. Есть люди, которые задают миллион вопросов. Постоянно в чем-то сомневаются, просят что-то доказать. Этих клиентов можем легко закрыть. Ну, в плане закрыть все их потребности. Без особых проблем, потому что мы так или иначе это делаем. То есть у нас это для каждого клиента предоставлено. Есть люди, которые не задают вопросов вообще, и ты на него смотришь и думаешь, все его устраивает, не устраивает его что-то. Кто-то приехал, высказывает кучу недовольств, ему все не нравится, хотя, казалось бы, что-то может не нравиться. При этом получает итоговый результат, остается довольным. Как бы нету такого какого-то клиента, который прям классный. То есть они все плюс-минус одинаковые, просто все со своими заморочками, со своими фишками.
2: Я бы сказал, они все классные. Они все по-своему классные.
1: А кто из вас больше с клиентами общается?
2: Мастер-приемщик.
3: На сегодняшний день мы уже не контактируем с клиентами. Зачастую на нас выходят люди, которые либо наши знакомые, либо просто когда мы находимся на работе, они пересекаются с нами на улице, допустим, там, когда мы вниз спускаемся, еще какие-то моменты. Ну, плюс у нас есть сопровождение по каждому клиенту. Периодически они попадают под обратный звонок с нашей стороны. То есть, когда мы звоним, проверяем качество оказываемых услуг нашими сотрудниками. Задаем вопросы, все ли их устроило. То есть обычная отзывная кампания по факту их визита.
1: Очень неожиданный вопрос у нас прилетел в чат. Что могло бы заставить вас отказаться от использования вашего сервиса в будущем?
3: Действительно сложный вопрос. Я бы, наверное, даже попросил его повторить.
1: Что могло бы заставить вас отказаться от использования вашего сервиса в будущем?
2: Возможно, ничего, потому что это изначально была наша цель, наша задача, мы к ней идем, как бы, и отказаться от своей мечты, условно, это очень сложно. То есть мы и в дальнейшем будем продолжать увеличивать, расти, повышать уровень, насколько это возможно, но
3: да,
2: не откажемся.
3: У нас есть определенные цели по развитию, то есть у нас план движений наперед, он немножко продуман, да, то есть мы стараемся это все анализировать, понимать, куда мы движемся, ставить перед собой определенные цели и задачи. То есть как бы мы этим живем по большей степени, да, то есть пусть мы сейчас уже не во все процессы вовлечены на 100%, как бы, но мы думаем о его развитии, именно развитии бренда, да, то есть чтобы он стал общедоступным и удобным для каждого.
1: Обычно этот вопрос задаю в самом конце программы, но здесь он просто вот идеально вписывается. Какие амбиции? Ну, когда мы говорим про музыкантов на радио, да, то амбиции — это, там, не знаю, Лужники, амбиции — это, там, не знаю, запись на лучшей студии, да, вот. Какие амбиции могут быть у владельцев автосервиса?
2: Открыть еще филиалы на других концах города.
1: А потом еще, еще, еще.
3: Предоставить.
2: Нет, масштабировать настолько, что 20 пунктов нет, потому что это теряется качество. Хочется сделать доступных на каждом точке города человека сервис, где будет одинаково хорошо.
3: Цели, они же растут по мере достижения предыдущих, как правило. То есть сейчас у нас идет конкретно вот осуществление тех целей, которые мы перед собой поставили на этот год. Да? То есть мы построили компанию, сейчас занимаемся развитием, увеличением процессов контроля качества, да, то есть работы над ошибками, подбираем штат, увеличиваем этот штат. Это тоже очень долгий, на самом деле, сложный процесс. Но как итог, как бы сейчас мы видим себя в предоставлении клиентам нашего города, да, то есть всем людям возможность обслужиться как можно ближе к своему дому. Опять же, это не 20, не 30 филиалов, как сказал Владислав, да, то есть...
2: Я сказал, наоборот, 2-3.
3: Да, это 2-3. Именно, да, то есть это не, много, не размножение его повсеместно, да, то есть как, допустим, точки замены масла, а это именно там 4 максимум, я думаю, рассредоточенных по нашему городу, поскольку город достаточно большой, а дальше уже будет видно.
1: Но это цель, а именно амбиция. Какая-то такая вот яркая звезда, за которой хочется тянуться. Ну, то есть вы рассказываете про понятную бизнес-цель, да? То есть сейчас у нас одна точка, мы хотим 4. Вот. А я говорю про что-то, что такое, как бы, знаете, ну, не знаю, там, спеть в Кремлевском дворце съездов. Вот что-то типа а-ля такое.
2: Сложный вопрос.
3: Сложный, действительно, да, вопрос. Как-то, ну, действительно, затрудняюсь я на него ответить. Да, в принципе...
2: Я как... тоже затрудняюсь с него.
3: Ну, нету такого прям какого-то вау, нету цели мир захватить, то есть... и амбиций на это тоже как бы нету. Не то, что как бы их нету, а в целом как бы не задумываешься об этом глобально. То есть нету каких-то сверхзадач, которые как будто бы недостижимы, хотя любые задачи, как по мне, недостижимы. В целом мы живем здесь сегодня, смотрим вперед, и дальше уже будет так, как оно получится.
1: Мы сейчас прорвемся на небольшую музыкальную паузу. Впереди группа «Рамштайн». И после этого мы вернемся и продолжим обсуждать секреты автосервисного бизнеса. Я напоминаю, что на сайте radioshock.ru в разделе «Общение» вы можете прислать любые вопросы и комментарии. Я все озвучу в прямом эфире.

0: прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок».
2: А мы продолжаем, дорогие друзья. Я напоминаю, что сегодня мы говорим про открытие своего бизнеса в сфере автосервиса. На сайте radioshock.ru в разделе общения вы можете прислать нам все вопросы, я все обязательно озвучу. А у нас тут во время музыкальной паузы возник диалог на тему кадрового резерва. Сколько вообще срок жизни, рабочей жизни в рамках одной трудовой ставки у мастера-механика? Ну, то есть мы говорим про то, что сейчас говорят про то, что выгорание.

0: есть основной, наверное, самый ключевой возраст механика — это от 25 до 35 лет. Это прямо когда он находится на пике своей высоты. Но как бы есть люди, которые, вот как я и сказал, да, то есть 40-45 лет, и они работают сильнее, быстрее, качественней, нежели чем аналогичные сотрудники в возрасте там 25 лет.
1: Куда девается механик, когда он уже физически не тянет?
0: Как правило, они перерастают в мастеров-приемщиков зачастую. То есть кто-то уходит в направление запчастей, кто-то уходит непосредственно в работу с клиентом.
1: А направление запчастей — это подборка запчастей?
0: Да, ну либо подборка запчастей, либо организация поставок запчастей, контроль склада. То есть зачастую они из профессии, ну как бы из этого направления как бы не уходят. В силу того, что весь накопленный опыт, который они получают за все это время, они его просто используют в свою пользу. А пока ты молодой, ты можешь работать. И эта профессия, она же очень интересная сама по себе. В силу нашего разносортного рынка, то есть изобилия автомобилей по производителям, по техническим решениям, которые они принимают, это всегда интересно.
1: Если мы говорим сейчас, что сейчас у нас идет приемная кампания, вузы, ВСПО, есть ли, по вашему ощущению, сейчас поток молодежи, который идет на эту профессию? Или мы все-таки говорим про более старший возраст?
0: Нет, идут, молодежь идет. Вот один из наших сотрудников, он у нас в штате не числится, то есть он приходит к нам и непосредственно в формате подработки. Да, то есть он сопровождается, все его действия сопровождаются основным механиком. Но, тем не менее, то есть вот человек заинтересован очень сильно в развитии, проходит обучение в техникуме и планирует профильно остаться в этой профессии, да, все верно. И вот он очень хочет работать у нас, его все устраивает, ему это интересно.
1: В целом, молодежь, как сейчас на рынке труда себя чувствует? Есть ли заявки от потенциальных соискателей, кроме вот этого вашего?
0: Да, есть, конечно. У нас, поскольку вакансия открыта, поскольку мы постепенно расширяемся, естественно, вакансию держим открытой на сегодняшний день, приходят люди без опыта, с маленьким опытом, но, к большому сожалению, не каждый из них проходит наш отбор. То есть очень много кому мы отказываем.
1: Если говорить про ценообразование и зарплат, и рынок зарплаты, то сегодня молодежь хочет высоких зарплат. Не секрет, что сегодня очень много кто идет, не только из молодежи, это и доставка, и курьеры, и там кто только, и такси. Вот. Насколько работа автомеханика достаточно тяжелая, сложная и ответственная, может соизмеряться по цене, по зарплате?
0: Ну, по моему мнению, они зарабатывают хорошие деньги. То есть это труд, который достойно оплачивается. По сути дела, нагрузка у них идет разного рода, поскольку у нас графики смежные у сотрудников. Кто-то работает 4 дня в неделю, кто-то работает 5 дней в неделю. Соответственно, у них и диапазон зарплаты тоже плавающий. Но на начальных этапах люди от 150 получают.
1: Как много вашего времени занимает бизнес сегодня?
2: Ежедневно
0: мы работаем так или иначе. Мы с утра приезжаем на работу, так же, как и наши сотрудники.
1: Не, ну ежедневно, это 7 дней в неделю?
2: 7 дней, да, 7 дней.
0: Да, ну просто...
2: Как бытовые вопросы возникают постоянно.
1: Поближе.
2: Как бытовые вопросы возникают постоянно, так и мы это думаем о дальнейшем развитии, улучшении каких-то моментов.
1: Как ваши семьи реагируют на то, что у вас рабочий график 7-0?
2: Уже привыкли, наверное.
0: Это, наверное, да. Просто принимается.
2: Принимается, да.
0: Не, ну это не говорит о том, что мы прям вообще без выходных работаем. Конечно, у нас также мы бывает там, на 2-3 дня.
1: 1-2 января.
0: Выделяем выходные праздники, конечно.
2: Ночь мы дома.
1: Ночь
0: да,
1: дома, 1-2 января,
0: ночуем,
1: да?
0: Ночуем мы в кровати, ночь, да. Дома. Так что все в порядке с этим.
1: Своей, да?
0: Все правильно,
1: нет, потому что у вас там в сервисе стоит, знаете, этот запасной диван.
0: Нет, диван у нас, конечно, в сервисе есть, но мы против того, чтобы на нем кто-то ночевал.
1: Насколько энергозатратно в целом прошел этот год? То есть вы год как открылись, если сравнивать те мысли и, как сказать, ощущения, которые были у вас год назад, с тем, к чему вы пришли сегодня? Достигли, не достигли, передостигли, где-то не в ту сторону свернули?
2: Достигли. Мы очень упорно этот год работали. У нас был приезд, у нас было вначале маленькое помещение. Маленькое помещение, да, и мы переехали в другое новое помещение, его с нуля построили сами. То есть мы арендовали только стены. Внутри мы все сами делали, ремонт полностью. То есть очень много труда нашего вложено было. И мы к этому шли, да, и по истечению года мы поняли, что мы наконец-таки достигли того, что планировали год назад.
0: Владислав все правильно сказал, то есть те цели, которые мы ставили перед собой, мы их достигли.

0: бы они за собой повлекли новые.
1: Вернусь к прошлому вопросу. Достичь своих целей — это потрясающий результат. Что было ценой этого достижения? То есть мы всегда говорим про то, что, достигая какой-то результат, мы платим за это какие-то цены.
0: Упорство, труд.
1: Это вклад, а цена, там, я не знаю, там не хватает времени на спорт, там, не знаю, раз в год вижу маму, я не знаю, там не успеваю видеть, как танцует мой ребенок в детском ансамбле. По личным ощущениям. А то так вас послушаешь, и бизнес просто все легко и просто.
0: Да нет, конечно, в любом случае это нервы. В первую очередь, что мы теряем, это нервы, какие-то стрессы, которые постоянно достигаются. Но особенно спорные ситуации, которые в процессе реализации задач возникают. А так в целом сказать, что какой-то дефицит жизни, ну как бы он... Ну, не совсем это будет правильно, потому что мы стараемся сбалансированно вести. Опять же, стоит учесть тот факт, что мы не индивидуально двигаемся вперед. То есть у нас есть поддержка, мы друг друга поддерживаем в том числе. Соответственно, можем где-то друг друга заместить по каким-то моментам. Плюс у нас большая команда, которую мы изначально строили, к которой мы стремились. Это люди, которые нас очень сильно поддерживают. Они тоже переживают за нас, заботятся, поддерживают нас в том числе.
1: Самый смешной случай и нелепый, который был за этот год. Командой, с клиентами.
0: Прикольная была ситуация, когда мы ждали автомобиль от клиента. Госзаказ тоже был. Нам машину должны были привезти на эвакуаторе. Должны были привезти там, ну, возьмем понедельник, просто разрыв был в 7 дней. Должны были привезти, мы так и не дождались. Такое на практике бывает, когда у них что-то поменялось, там путевые листы мне выписали или еще что-то. И через неделю мы звоним клиенту и говорим, где ваш автомобиль. У нас по срокам, мы выходим за сроки. То есть сейчас еще чуть-чуть, и мы выйдем за сроки. Они говорят, мы вам машину привезли. Мы судорожно начинаем бегать искать этот автомобиль. Как выяснилось потом, на парковке, поскольку у нас территория достаточно крупная, те, кто у нас был, это знают, у нас несколько зон парковки, получается. Ни на одном из парковочных мест автомобиля мы не нашли. Опять же, звоним им, говорим, звоните эвакуаторщику, узнавайте, куда кому передали автомобиль. Поднимаем камеры в этот день. Видим то, что на камерах автомобиль не привозили, к нам никто не заходил, хотя, говорят, отдали в зону приемки. Выясняется в дальнейшем, мы начали углубляться, начали ходить по соседним сервисам. Оказывается, что ее приняли в другой сервис, сдали в другой сервис. Ребята видели, то есть там госорганизация, администрация 1, 2, 3 округа, соответственно, они тоже аналогичными действиями занимаются, тоже на госзаказах сидят. Они не поняли, от какого района, и просто приняли автомобиль. Загнали его в ремзону, уже начали работать с ним, не понимая того, что за клиент. А там история такая, то, что приходит ответственный и дает задачу. Ну, как бы у нас это немножко упорядочено. У ребят просто путаница прошла в передачу смены, и все. И они не поняли просто-напросто. В итоге мы нашли этот автомобиль, там столько кипиша развелось. Ответственные люди звонят, они паникуют, куда потеряли их автомобиль. В силу того, что сейчас локации на телефонах у нас не работают, они по GPS не могут его найти, он вообще находится где-то там во Всеволожске, в лесах. И вот одна из таких прикольных, смешных ситуаций. В итоге все решилось, все довольны, все посмеялись дружно, ну и закрыли этот вопрос.
1: Срок-то успели?
0: Да, конечно, все закрыли. Как бы с этим проблем не возникло. Но сам факт ситуации как бы был достаточно забавным.
1: Но он был достаточно нервозным, я думаю, когда вы обнаружили, что автомобиля нет.
0: Так он был нервозным-то в моменте, но это быстро все произошло на самом деле. Просто наша-то политика была такая, то, что у нас есть свой порядок, пожалуйста, вот мы сейчас поднимаем камеры, смотрим, мы проверяем то, что нам никто ничего не отдавал. Одно дело, когда бы нам ее отдали, мы ее потеряли, вот это, конечно, было бы абсурдно, и тогда бы мы выглядели очень негативно. А мы-то со своей стороны также наезжали на людей и говорили, как вы нам привезли, если нам ее не передавали.
1: Может, это еще смешное было? За год практики.
0: Да не знаю. Ну, так или иначе, у нас атмосфера в компании веселая. То есть, ну, просто настрой всегда такой положительный. У нас ребята все дружные, ходят, подкалывают. А вот таких вот каких-то курьезных, интересных ситуаций, ну, к счастью, немного.
1: Корпоративная культура, этика. Работаете ли вы с этой темой? Если что-то, не знаю, там, корпоративные вечеринки, спортивные мероприятия, там кто-нибудь еще, команда образования, какая-то вот такая история.
2: Да, у нас мы изначально ведем условно политику работы сервиса, что каждый сотрудник чувствует себя, не чувствует, что я руководитель, я пришел, надо там как-то по струнке ходить передо мной. Мы все общаемся, мы дружим, мы встречаемся в нерабочее время. Мы можем вместе где-то там погулять, посидеть, каким-то видом спорта позаниматься. То есть у нас каждый из механиков, условно, у кого-то есть свое хобби, мы можем совместить наши хобби. В целом мы, как большая семья, наверное, общаемся все сотрудники.
0: Банально, там, дни рождения у нас. Каждый раз мы сотрудников поздравляем с днем рождения. То есть это происходит коллективно именно. То есть прям с тортиком, со свечкой, с загадыванием желания. Ну, то есть максимально положительный настрой. Так или иначе, это одна большая дружная команда, которые должны во всем друг друга поддерживать, знаете, проблемы друг друга, где-то помочь, подсказать.
1: Если мы говорим про работу с командой, что самое сложное в работе с командой?
2: Собрать команду.
0: Да, найти, это, наверное, людей. Самое сложное.
2: Очень много, ну, у нас очень много людей через нас прошло, какие не подходили нам по каким-то критериям, ну, были как чужие среди своих. Очень много, или техническим характеристикам не совпадали, да? То есть очень много людей поменялось, ну, и очень долгое время мы потратили много времени, чтобы сформировать именно ту команду, какая у нас сейчас есть.
1: Если говорить про работу с командой, то что вы видите для себя как следующий шаг? Я не знаю, там, создание какой-то, не знаю, доп. Культуры, доп. Какого-то соцпакета, не знаю, коллективный отпуск на море, ну, все что угодно.
0: Ну вот касаемо коллективного отпуска, к сожалению, в нашем графике это невозможно, потому что у нас все ребята работают посменно, а так в целом как бы, ну, мы стараемся прийти к каким-то, вот как Владислав сказал, да, совместному времяпрепровождению, так сказать, да, то есть у нас есть у каждого сотрудника определенный ряд своих увлечений. И каждый из них друг друга завлекает. Когда-то у кого-то есть выходные, мы собираемся, там на природу ездим даже банально. И это все как бы максимально интересно. Сказать, что мы это глобально прям хотим развивать, ну, вряд ли, наверное. Как бы, ну, корпоративы, мероприятия, так или иначе, это базовая история, как будто бы, ну, это не ставится даже целью, наверное, да?
1: Если говорить, мы потихонечку уже подкатываемся к концу нашей программы, и я всегда прошу гостей подводить некие итоги того, что мы обсудили. Если говорить в целом, как вы считаете, какие 5 секретов создания успешного, устойчивого бизнеса в этой сфере?
2: Самое главное, наверное, это люди, с которыми ты работаешь. Очень сложно, вот если у тебя есть хорошая команда, которая будет помогать тебе, и ты их будешь тянуть, они вместе с тобой будут там двигаться к цели, тогда ты быстрее добьешься успеха.
1: У ваших сотрудников процент от объема?
2: У механиков, да.
0: Там у нас у какого-то количества сотрудников, да, процент, у кого-то оклад, то есть это, ну, как бы у каждой должности индивидуальные условия, так сказать.
1: Что вы используете как мотивацию, чтобы сотрудники двигались вместе с вами?
2: Возможно, условия.
0: Да, условия. Скорее всего, условия, да, труда. Ну, вот честно, у нас как бы вот. А, вот как Владислав сказал, да, то есть команду собрать было сложно. У нас попадает человек в команду новый, и если вот он наш, он как бы нам и технически подходит, да, то есть под свои задачи. И вот он прям в коллектив влился, и вот за счет вот этой положительной атмосферы на работе они и двигают вперед. То есть у нас нету такого, что кто-то там прям стремится миллионы заработать, не денежный эквивалент их двигает вперед, а именно командная работа.
1: Хорошо, команда — это шаг номер один. Что еще?
0: Ну, правильно поставленные цели — это шаг номер два. Ну, как бы, так или иначе. От того, как, куда ты идешь и как ты за собой ведешь людей, зависит итоговый результат твой.
1: Это два.
0: Третий — это ресурсы твои.
2: Ну, третий, да, не менее важный, чем первые два, это ресурс. Без, да, ресурсов сложно построить что-то.
0: Это как и временные ресурсы, да, то есть сколько времени у тебя есть, так и денежные ресурсы. Это как бы, ну, одна из немаловажных частей сегодняшнего времени. Всегда, так или иначе, любой предприниматель сталкивается с процессом выбора, с процессом дефицита бюджета. То есть это, к сожалению, неизбежная практика.
1: Еще два будет пункта?
0: Я могу один точно добавить. Это удача, наверное. Да, удача — это тоже один из таких важных компонентов, который должен, ну, как бы, тебя где-то сопровождать, подпитывать.
1: В какой момент вы поняли, что она вам улыбнулась?
0: Да не сказать, что мы это понимаем и осознаем. Это как бы...
2: Бывают рабочие случаи, да, что вот если бы еще чуть-чуть, и было бы уже не так хорошо.
0: Вот эти, и вот в этот пограничные момент, ситуации.
2: Да, пограничные ситуации в бизнесе, они часто бывают, вот, и ты понимаешь, что где-то именно сыграла, наверное, удача.
1: Например?
2: Сложно привести такие примеры.
0: Но они настолько тонкие, они редкие, и ты...
2: И это, бы... да, чтобы их понять, надо полжизни мне рассказать. В какой момент я понял, что это была удача. Наверное, так.
0: Но их сложно пересказать на самом деле.
1: Хорошо, мы перейдем тогда к следующему вопросу. Какие, может быть, книги, может быть, какие-то обучающие материалы вам помогли в восстановлении вас как предпринимателей? Что вы можете порекомендовать тем, кто, там, не знаю, уже имеет свой автосервис или двигается в целом на пути создания какого-то бизнеса?
2: Вот то, что бывает, встречается проблема нехватки знаний, это есть. Любой бизнесмен, он понимает, что вот где-то он когда-то не доучился, жалко, что не доучился, или жалко, не пошел на те курсы, которые изначально думал, хотел. То есть всегда нехватка знаний идет постоянно. Сколько вот лет проходит, тебе кажется, что ты уже опытный, ты уже все понимаешь, нет. Всегда ты каждый день ты учишь чего-то новое, открываешь какие-то грани. Поэтому стараться учиться изначально, пытаться, да, особенно такие, наверное, направления, это как юридическая часть по-любому. Если проведение бизнеса, обязательно нужна. То есть знания хотя бы законов, бухгалтерии, обязательно надо учиться. Математическая у нас эра компьютеров, технологии, также знания компьютера. Это очень то, что может не то, что тебя чему-то научить, сэкономить твое время. То есть даже тот банальный Excel, не каждый умеет пользоваться программой таблицы Excel, но в моментах, когда ты понимаешь, что ты в ней научился, она спасает твое время. То есть ты на те или иные функции тратишь меньше своего свободного времени.
1: А должен ли я как собственник хорошо владеть Excel, бухгалтерией или юриспруденцией, или я могу кого-то просто нанять, кто это будет делать?
2: Ну, базово желательно разбираться чуть-чуть, вникать во все. Нельзя просто отпустить ситуацию в каком-либо направлении. Надо вникать в каждое направление и контролировать это. Бесконтрольно люди могут сделать, не привести тебя к удаче.
0: Так или иначе, ты всегда должен держать это все в голове, то есть пытаться это все видеть, анализировать. Какие-то задачи остаются на сотрудниках, и они это делают дальше, и ты это уже можешь немножко опустить, но в любом случае периодически требуется проверять. Именно вопрос в том, то, что люди — это как бы, ну, нестабильное создание. Каждый из нас человек, у него бывает, у меня сегодня хорошее настроение, у кого-то нет. Да, то есть, когда я в плохом настроении, естественно, и результат тоже хуже. То есть, тут всегда стоит этому уделять внимание. Но что касается именно образовательной практики, сказать, что что-то прям можно порекомендовать, нельзя. Вот как сказал Владислав, надо все-таки стараться разносторонне развиваться. Вот то, что нам в школе всегда говорили, сидите, учите, вам это в жизни пригодится, ну, реально пригодилось бы. Да, то есть те вещи,
1: сколько
0: которые
1: раз вам
0: мы упустили.
1: Логарифмы и интегралы.
0: Ну, к большому сожалению, даже в этом иногда есть потребность. То есть математические задачи, которые перед нами стоят, и знание языков требуется, знание компьютеров требуется. То есть это же все нам когда-то в школе предлагали изучить.
1: География.
0: Физика банально, география в том числе. Очень много из чего складывается как бы итоговый результат. И знания, они, как правило, помогают тебе быстрее этого достичь. Когда мы чего-то не знаем, мы вынуждены садиться, прям точечно изучать этот вопрос, сами друг друга подсказывать, людей просить нас посоветовать, рассказать что-то. Ну, к большому сожалению, это неизбежно.
1: На книги и фильмы остается время?
2: Да, и остается. Вечером всегда можно с семьей посмотреть какой-нибудь фильм. Я думаю, как бы любой бизнесмен, любой занятый человек находит на это время, на семью, на себя.
0: Семья — это же тоже один из источников энергии,
2: да,
0: который тебя питает. Но работа есть работа, как бы, а дом — это дом.
1: Какие-то фильмы, книги можете порекомендовать, которые именно в бизнес-направленности вам помогли? Может быть, в мотивационной истории?
0: Да, честно говоря, наверное, вот нету таких ярких прям примеров. Мотивационная часть — это, наверное, то, что у тебя в голове внутри сидит. Опять же, семья в том числе, это тоже одна из систем, то есть одна из точек мотивации. Все-таки хочется, чтобы твоих...
2: Кстати, одна из главных,
0: да,
2: мотиваций,
0: из важных,
2: да,
0: самых,
2: потому,
0: да,
2: что себе ты можешь в чем-то отказать, что-то не сделать, когда ты там, у тебя семья, ты стараешься до них больше.
0: На точку зрения вычитать мотивацию в книгах и получить ее от жизни, как бы, существует вот несколько направлений людей, как бы, мы, наверное, сторонники такой жизненной мотивации, когда ты сам себя двигаешь вперед, и нету такого, что мы себя заставляем. То есть нам это нравится в первую очередь, и мы получаем от этого удовольствие.
1: Вопрос с сексизмом. Можем ли мы представить, что у нас когда-нибудь автомеханиками будут женщины?
0: Они и существуют. Эти механики существуют. Это на сегодняшний день становится реальностью. В силу того, что раньше это была мужская работа в плане физической нагрузки. сейчас оборудование позволяет многие физические нагрузки снять, да, то есть за счет хорошего оборудования можно снизить требования к силе, так сказать. И за счет этого женщины в том числе потихонечку погружаются в этот бизнес и находят себя в профессии автомеханика.
1: Ну, мы только что говорили, что мужчина после 40-45 вынужден уходить, потому что физически тяжело.
0: Ну, поймите, тут вопрос стоит не только в силе человека, но и в сознании, да, то есть в контроле, плюс надо постоянно изучать новые продукты, то есть новый рынок, рынок обновляется, новые знания должны поступать. Одним из немаловажных критериев является зрение, внимательность, сосредоточенность на действии, потому что сам процесс ремонта автомобилей, он требует определенного склада ума, правильного мышления, за счет этого вот этот возраст, ну, опять же, видите, он выделен, то есть он является общим, он в индивидуальных случаях может все-таки быть расплывчатым, а в целом, как бы, не только физическая составляющая является ключевым критерием.
1: Вы бы взяли девушку на работу?
0: Если она классный сотрудник, почему нет?
1: Как механик именно?
0: Я это и понимаю, да, то есть если она высококвалифицированная, ну, к большому сожалению, на моем пути еще не встречались желающие поработать со стороны девушек. Может быть, если придут, можно просмотреть такой вариант.
1: У меня в конце программы всегда есть такая опция, называется «Свободный микрофон», когда можно помянуть каждому, сказать все, что угодно, начиная там от «Привет, мама, я на радио». Вот. Можно вообще не про ту тему, про которую мы говорили, «Свободный микрофон». Давайте, пока вы думаете, я немножко поговорю. У меня на прошлой неделе здесь был мой коллега, тоже ведущий нашей радиостанции. Он уже 9 лет в прямом эфире вещает. И когда я ему говорю, вот у тебя есть возможность передать привет маме, это свободный микрофон. Он говорит, о боже, я 9 лет работаю на радио, ни разу не говорил, привет, мама, я на радио.
0: Ну, мы, поскольку это вообще первый наш эфир, тоже ни разу не говорили, привет, мама, я на радио, можем это сказать. Мам, привет, я на радио.
2: Мама, привет, я на радио.
0: Это прикольный опыт, на самом деле, нам очень понравилось. В целом, ну, сказать что-то глобальное, наверное, сложно. Одно из пожеланий всем радиослушателям, да и в целом людям, чтобы все были позитивные, имели положительный настрой и взгляд на все вещи, которые происходят в их жизни. Так или иначе, все в ней зависит от нас самих. То есть это общий тезис, который, наверное, мною лично движет, да, то есть это правильная атмосфера и хороший настрой.
2: И если есть цель, не слушайте никого, идите к ней. Потому что чем больше есть цель, тем больше людей, которые тебя отговаривают к ней идти.
1: О, это факт.
0: Причем это не зависит от именно, не толчок к предпринимательству. Да. В найме очень много людей, которые достигают, ну, высоких целей и высоких задач, как бы. Не обязательно бизнес — это то, что нужно человеку иногда. Каждый находит себя по-своему в своем деле.
1: А в целом, кстати, у вас есть тусовка предпринимателей автомехаников?
0: Ну, ее как таковой тусовки нету. То есть у нас есть круг общения, у нас есть, получается, люди, с которыми мы взаимодействуем в разных городах. То есть это Москва, Тюмень, Екатеринбург. Это люди, которые имеют общий настрой и цели. Мы звоним, советуемся, что-то обсуждаем, каких-то клиентов обсуждаем, ситуации обсуждаем, проблемы решаем совместно, помогаем друг другу. Ну, как бы, но это происходит больше по личному общению, то есть телефонные звонки, еще что-то. Также вот приезжали к нам в гости ребята с Екатеринбурга недавно, тоже посмотреть, поделились, ну, то есть мы поделились с ними своим опытом, они нам рассказали свои какие-то тонкости, фишки.
1: Спасибо вам большое, было на самом деле очень интересно. Первый раз я посмотрела на бизнес автомехаников изнутри, с другой стороны, не со стороны клиентки, которая не понимает, что ей рассказывают. Да, здорово, что вы растете, развиваетесь. Желаю вам за следующий год открыть плюс 3 точки, чтобы покрыть северо-запад, юг и восток нашего города. Вот. Завтра у нас в группе будет выложена запись эфира, так что все смогут прослушать еще раз. Вот. И дорогим радиослушателям большое спасибо за все вопросы, которые вы прислали. Они тоже были очень интересные. А в следующий понедельник в 19:00 у нас в гостях будет психолог Марина Рей. Вы с ней уже знакомы, так что также присылайте вопросы. А через полчаса в 21:00 в гостях у Александра Яковлева будет очень неожиданный гость. Это буду я. Я буду первый раз отвечать на вопросы, а не задавать их. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. И впереди у нас Линкин Парк. Всем большое спасибо. И еще раз большое спасибо нашим гостям.
0: Спасибо и вам. До свидания. До свидания.

Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радио шок. Включи радио. Радио шок. Радио шок.

0: на радіо Шок.
1: Як шок.
2: Погоди, давай начнем сначала.
0: Простые вопросы с Александрой Яковлевой.
2: Мне бы хотелось задать такой вопрос.
0: В прямом эфире радио Шок.
2: Наливайте чашечку кофе и слушайте.
0: Мы начинаем.
2: Дорогие мои слушатели, я надеюсь, что вы уже все прилипли к радиоприемникам. К чему вы там, к мобильным телефонам? Потому что у меня сегодня коллега моя, Регина Притул, она только что отвела эфир, у нее передача «Оригинальный мир», но вы не представляете себе, как же мы мало, редко и некачественно видимся, а Регина на самом деле радиоведущая, это знаете так, она прибегает по понедельникам сюда в эту студию для того, чтобы пообщаться с интереснейшими людьми, но на самом деле я хочу вам сказать, что уже давно с Региной пора поговорить о разных ее других сторонах, потому что это человек, который успевает, ну, по крайней мере, если следить за лайнапом, это сейчас так называется, Регина успевает абсолютно все, ну, или, по крайней мере, со стороны людям так кажется, и сегодня у вас есть возможность спросить у нее, как она это делает, и действительно ли это так. Регина, привет, спасибо большое, что ты пришла, я бесконечно рада тебя видеть в качестве допрашиваемой на простых вопросах.
3: Привет, привет, мне очень приятно, что ты меня пригласила, действительно, я вижу тебя и Станислава, который у нас здесь делает видеотрансляцию каждую неделю по понедельникам, но как-то вот все время на бегу. Я ухожу, вы приходите. Привет-привет, как дела, как дети? И, в общем, на этом все.
2: Да, но на самом деле надо давно было поговорить подробнее. Я считаю, что вообще, в принципе, радиошок отличается тем, что здесь очень интересные люди работают, и поэтому не удивляйтесь, когда некоторые ведущие берут интервью у других ведущих. Это не потому, что там, значит, вот...
3: Гости закончились,
2: да, просто потому, что это действительно очень интересно. Регина, я хочу объявить... Вот у меня, понимаешь, у меня есть список. Лектор Российского общества знания. То есть это вот раз. Это помимо ведущая на радио Шок. Член экспертного совета Росмолодежь Гранты.
3: Два.
2: То есть эксперт. Два. Член ассоциации педагогов Ленинградской области.
3: Работаю в двух школах.
2: Три. Человек, у которого когда-то была лесопилка. Сейчас, секунду, я не оговорилась. Это не название рок-группы. Это то, где с помощью пилы...
3: Не только пилы,
2: распиливают, и все это. Прекрасная дама, которая сидит сейчас в платье, практически в мини-юбке с декольте на радиошок. Кстати.
3: Еще мама двоих детей, ведущая радиошок.
2: И это все вы можете видеть, не только слышать, но и видеть. Заходите в ВКонтакт, в группу «Простые вопросы» с Александрой Яковлевой. Там Станислав Грязин ведет стримы, поэтому Региной можно любоваться в самом ее... Регина, это твоя рабочая сторона вот эта?
3: Нет, мне нравится, когда все вот отсюда, понимаешь, спереди. Да если я повернусь к Стасу передом, то к тебе я встану как избушка задом, понимаешь? И с этим будут сложности.
2: Регина, это можно. Все для зрителей. Скажи, пожалуйста, какая вот из того, что я перечислила, я знаю, что это сложно, но какая для тебя деятельность на данный момент главная? Вот от чего ты точно не готова отказаться, что является твоей основной ипостасью профессиональной?
3: Смотри, здесь, наверное, не выбрать чего-то одного, потому что в целом сейчас я в большей степени занимаюсь педагогикой и доп. Образованием, и в связи с этим все то, что я делаю в рамках разных ипостасей, оно соединяется. То есть я работаю в двух школах педагогом доп. Образования, и этим же, по сути, я занимаюсь в Российском обществе знания, просто целевые аудитории не всегда те же, да, то есть через Российское общество знания я могу

0: Читать лекции не только школьникам, но вот, например, у меня впервые был опыт 9 июня, я читала «Серебряным волонтерам». Да, то есть это же это людям, которым больше 65. Вот. Я впервые работала с этой целевой аудиторией, и неожиданно оказалось очень интересно. То есть это тоже педагогика, это тоже доп. Образование, просто меняются целевые группы. Что касается Федерального агентства по делам молодежи, где я являюсь членом экспертного совета, то там у меня есть отчасти тоже педагогика, там, где мы занимаемся образовательным контентом, обучаем создавать социальные проекты. Но и основная моя деятельность как эксперта — это проверка экспертных заявок. Это не педагогика, это как бы обратная ее сторона, то есть мы как бы проверяем тетрадки того, что все написали.
1: Как у нас же ведь, в принципе, это новая какая-то для людей такая ниша, люди не умеют, у нас же нет вот этой грантовой системы, она, в общем, есть уже с 90-х годов, но массово в народ она так никогда и не ушла, то есть у нас даже, когда объявляют и говорят, вот, вы можете подать заявку на, люди все сразу думают, нет, у меня ничего не получится, потому что это для кого-то, это для избранных, это точно не для меня, я вот сейчас вот, во-первых, я не знаю, как подавать, во-вторых, если даже я подам, меня не выберут.
0: Ну смотри, мы только что, мы, Федеральный агентство по делам молодежи, 19 числа опубликовало результаты первого потока грантовых конкурсов этого года заочных, у нас было на входе больше 18 тысяч заявок. И мы говорим только про конкурс «Росмол».
1: Это ты по региону?
0: По России. Вот. Кроме этого, у нас есть конкурсы фонда президентских грантов, у которых два потока в год, и ближайший будет с 1 сентября. У нас есть грантовые конкурсы президентского фонда культурных инициатив, которые сейчас принимают заявки. У нас есть грантовые конкурсы фонда Тимченко, фонда Потанина, у нас есть грантовые конкурсы банка Тинькофф, у нас есть грантовые конкурсы губернаторов регионов, муниципалитетов и так далее. Да? То есть сложно перечислить весь поток грантовых конкурсов, который у нас сегодня идет в стране. И учитывая то, у нас есть прекраснейший канал в Максе и в Телеграме, который называется «Капитан Грантов», и там автор этого канала, собственно говоря, капитан всей этой процесса, он прям занимается тем, что он много лет делает подборку всех грантовых конкурсов всех регионов.
1: То есть он просто выкладывает ссылки, правильно?
0: Ссылки и краткие описания. И если мы посмотрим этот канал, то мы увидим, что у нас грантовые конкурсы есть по факту для всех. Будь ты аграрием, будь ты, я не знаю, музыкантом, будь ты кем, не знаю, школьником, будь ты педагогом, который занимается аудиторией детских садов, будь ты, я не знаю, там, столяром, ювелиром, кем угодно, ты под себя найдешь какой-то грантовый конкурс. Вот. Кроме этого, у нас есть конкурсы, которые не грантовые, но они тоже финансируемые, они призовые. Это, например, конкурс «Больше, чем путешествие», где можно поучаствовать и выиграть поездку по России. Поэтому в целом я бы не сказала, что про них прям совсем никто не знает. Да, пока у нас еще нету массовости того, что прям вот в каждой двери у нас все знают, что это такое. Но в целом можно говорить про то, что сегодня проникновение гораздо больше, чем было, не знаю, лет 5 назад.
1: Но это благодаря таким людям, как ты, в том числе популяризаторам и всем, кто работает и говорит, давайте, давайте. Регина, изнутри, взгляд изнутри, насколько объективно оцениваются заявки? Вот ты как человек, кто сидит в жюри.
0: Я не могу сказать, мы не в жюри, мы в экспертном совете. Я не могу сказать за все конкурсы, я могу сказать за наш конкурс, за конкурс «Росмолодежь гранты». У нас очень жесткая система объективизации. Каждая заявка, во-первых, правило первое. Эксперт не может проверять заявки своего региона, чтобы не было конфликта интересов. И если вдруг мне попадает заявка из другого региона, а я знаю команду или автора проекта, я обязана от нее отказаться.
1: Кто это проверяет?
0: Есть комиссия, этическая комиссия по этике, и в случае, если вскрывается такая история, то эксперт теряет членство в экспертном совете. И в целом никто не будет рисковать членство в экспертном совете ради проверки заявки. Это первый пункт. Второе. Каждую заявку проверяют 3 рандомных эксперта. На входе в экспертный совет каждый год мы проходим такой коротенький опрос на тему того, какие тематики вы хотели бы проверять. То есть, например, в «Росмолодежи» у нас 18 номинаций, по которым можно подать заявку на конкурс. Это и экология, и спорт, и помощь там, не знаю, детям с ОВЗ, и восстановление истории, там все что угодно. Да? И каждый эксперт выбирает те тематики, в которых он эксперт. Например, я проверяю то, что связано с медиашколами, медиацентрами и вообще медийкой, потому что я в этой сфере работаю, да, у меня своя школа журналистики в рамках одной из школ, в которых я преподаю, вот, и вообще в целом я с журналистикой достаточно давно, поэтому всю медийку я проверяю. Я проверяю организацию мероприятий, потому что у меня много лет опыта различных мероприятий. Я проверяю эко-тему, потому что я много лет делала экологические субботники. Я проверяю патриотические проекты, потому что так или иначе я связана с патриотикой. Ну и там еще несколько номинаций. Но я, например, никогда не буду проверять ЗОЖ и спорт, потому что я в этой теме не эксперт. Я никогда не буду проверять сохранение исторического наследия, потому что я в этой теме не эксперт. И мы понимаем, что наш проект попадает к трем профильным экспертам, и эти три профильных эксперта находятся 100% в разных регионах. Поэтому, когда я провожу обучение социального проектирования где-нибудь, я не знаю, в деревне Большие Колпаны Гатчинского района, Ленинградской области, я спрашиваю, как вы думаете, что про Большие Колпаны знает эксперт с Камчатки? Ну, или с Москвы, или с Дагестана. Ну, и мне ребята говорят, ничего. Я говорю, значит, ваша грантовая заявка должна быть написана так, чтобы эксперт из любой точки России, прочитав вашу грантовую заявку, понял и ощутил всю суть проблемы. Вот. Дальше мы проверяем, независимо друг от друга, мы проверяем заявки. У нас есть жесткая методичка с разбаловкой. Каждая заявка может получить от 1 до 100 баллов. От 10 до 100 баллов, от 1 до 10 баллов в каждом из параметров, параметров 10. Соответственно, я могу поставить, соответственно, максимум заявка может получить 300 баллов, минимум 30 баллов. Вот. И дальше, когда все эксперты проверили свои заявки, система автоматически сверяет. И если разброс между тем, что проверила я, и тем, что проверили мои коллеги, превышает 20 баллов, то есть, например, я поставила 20, они поставили 42, то у нас у всех троих эту заявку изымают и кидают трем следующим экспертам для того, чтобы исключить вариант того, что я занизила или они завысили. Таким образом, это очень долгая была прелюдия, я могу быть уверена, что в нашем конкурсе заявки оцениваются релевантно. Как происходит оценка в других конкурсах, я не знаю. Я тоже знаю, что там слепая разброска идет. Я тоже знаю, что там идет несколько независимых экспертов, где-то два, где-то три. Вот. Так что в целом мы можем говорить, что крупные федеральные конкурсы, то есть фонд президентских грантов, фонд культурных инициатив, Росмолодежь гранты, это заявки с адекватным условием проверки.
1: Регина, вот это все, что ты сейчас рассказала, сейчас будет нам очень нужно, потому что я хочу, поскольку в основном... Да, на простые вопросы приходят музыканты разные. У меня публика, ты знаешь, как и у тебя, разновозрастная очень. Приходят совсем молодые ребята, но в том числе приходят люди, скажем, возраста и 50+, тоже. И нельзя сказать, что у кого-то из них ситуация с финансированием их музыкальных проектов лучше, да, что как бы молодежь лучше справляется, или люди, да, всем нужна поддержка. И вот ты сейчас называешь Росмолодежь, да, ты говоришь, что есть и поддержка каких-то музыкальных проектов, и действительно, и на уровне районов, города, скажем, Санкт-Петербурга, если ты 35-, то ты можешь, как музыкальный проект, подаваться на какой-то грант, и есть шанс, что рассмотрят. Знаешь ли ты, я тебя спрашиваю как человека, который, в принципе, хоть как-то с этим связан, может быть, ты специально этим не занималась, что делать людям 35+, в Санкт-Петербурге, музыкантам? То есть вот какие есть варианты, куда можно хотя бы начать стучаться?
0: Смотри, надо понимать, что я, во-первых, областной эксперт, и я не очень знаю кухню Санкт-Петербурга.
1: Ну, если мы область возьмем, скажем.
0: Если мы возьмем в целом Россию, то у нас есть президент фонд культурных инициатив. И музыка, как ни крути, это культура. И президентский фонд... чем между собой отличаются конкурсы? Один из параметров отличия – это то, кто может податься на конкурс. В Росмолодежи у нас подаются несколько категорий. А – это те, кто до 35 лет, как ты правильно сказала, физические лица. Б – у нас есть раз в год конкурс СПОшек. Раз в год у нас – это уже В, С – у нас есть конкурс вузов. Раз в год, и раз в год у нас есть конкурс НКО. То есть в целом, например, если у кого-то есть НКОшка, и она попадает под номинации конкурса, который есть в этом году, можно подаваться на Росмол. Если ты вуз, а ты вуз, ты можешь посмотреть номинации, которые есть, и подаваться через вуз. Каждый год весной мы проводим конкурс для вузов. Он практически такой же, как для физлиц. Ну, там некоторые параметры с учетом особенности вуза. И в частности, например, в этом году я летала в Казань, меня приглашали экспертом, приглашенным. Там как раз-таки вуз выиграл конкурс, и вот они приглашали экспертов для проведения мероприятия. Вот. Если мы говорим, например, про президентский фонд культурных инициатив, то там участвуют некоммерческие организации, да, то есть это НКО, и там участвуют индивидуальные предприниматели. ИП-шка может быть музыкальной группой, может быть частным музыкантом и может податься на фонд культурных инициатив, прекрасно поучаствовать наравне со всеми остальными. остальными в этом конкурсе. Вот. Ключевой момент любого конкурса – нужно доказать проблематику. То есть не то, что я музыкальная группа, я пою классные песни, дайте мне бабла, так не прокатит. Мы должны понимать, какую социальную проблему я решаю, какая целевая аудитория имеет запрос на решение этой социальной проблемы, и доказать эту историю.
1: У тебя бывало такое, кто-то из твоих вот знакомых или гостей, кто приходил к тебе на эфир, у тебя есть опыт того, что кто-то вот с кем-то беседовал, получил действительно из музыкантов какой-то грант на...
0: Смотри,
1: на
0: у меня
1: что-либо.
0: Не так много, как у тебя, выборка музыкантов. Вот, поэтому если говорить про... У меня есть, естественно, среди моего окружения те, кто получает грантовое финансирование. Вот, среди музыкантов у меня просто нету этого среза целевой аудитории. Да, то есть если мы говорим о сложных темах, да, как музыка, из сложных тем одна команда, с которой я работаю, из Москвы, мы выиграли в этом году грант Русского фонда культуры. Вот, с очень сложной тематикой мы доказали, что школьники хотят читать Тургенева и современную современную литературу. Не фантастику, а именно вот публицистику. Вот. Мы говорим про то, что, как я уже сказала, в каждом гранте самое сложное – это доказать проблематику. И очень часто бывает такая ситуация, что мы с тобой педагоги, да, мы с тобой как педагоги видим, что дети не хотят учиться. Мы хотим причинить им добро. И вот история про гранты – это не про причинить добро, это про то, что дети сами нас о чем-то просят, мы доказываем то, что они нас об этом просят, и мы можем через это показать, как мы можем решить эту проблему. Вот. И в этом плане вот этот вот литературный грант, он был очень сложный. Потому что доказать, что дети хотят читать, в современном мире очень сложно. Но мы смогли с этим справиться. Вот. Очень много грантов у меня получают на различные образовательные мероприятия для взрослых. Очень много грантов на помощь животным, на экологию и так далее.
1: Ну, вот я почему затронула эту тему именно культуры, да? Потому что приезжал вот был гитарист на прошлую мою передачу, который тоже говорил, очень известный, он тоже педагог, он говорит, что невозможно, просто государство не занимается качеством вот музыкального контента, который у нас есть, или занимается, но совсем чуть-чуть. Как ты правильно сказала, можно доказать, что нужно спасать животных, можно доказать, что нужно заниматься экологией, зачем это нужно, но совершенно справедливо доказать, что дети хотят читать качественную литературу, или в принципе у них есть в этом потребность, или давай поставим знак равенства, доказать, что люди хотят слушать хорошую музыку. Как это сделать? То есть это же
0: нужно понять, какая целевая аудитория тебя интересует. Ну, то есть мы берем конкретную целевую аудиторию. Вот. Мы у этой целевой аудитории проводим опрос того, что, по их мнению, качественная музыка и чего не хватает той музыки, которая у нас есть сегодня. Вот. И через это, через их опросы, через обратную связь от этой целевой аудитории собрать доказательную базу того, чего мы не хватает.
1: А с какой, какого объема, какой величины должна быть эта целевая аудитория для того, чтобы... То есть это же не может быть класс в 30
0: человек. Это зависит
1: человек.
0: От суммы гранта. То есть мы всегда говорим, что в каждом гранте у нас есть соотношение выданных денег к соотношению благополучателей. Вот. И если мы просим 1 000 000 на 30 человек, то, конечно, никто нам этих денег не даст. Если мы говорим про там 200 тысяч на 50 человек, то вполне себе, может быть, да. Вот. И мы сейчас видим огромное, если мы говорим про Росмолодежь, мы видим огромное количество грантов с разных регионов страны, где именно молодые ребята просят денег на музыку. Мне вот в этот раз, кстати, мне попалось, по-моему, 2 или 3 музыкальные истории. Вот. Где они просят денег на оборудование для того, чтобы записывать качественную музыку, чтобы эта музыка играла у них на школьном радио, чтобы у них эта музыка играла где-то там на школьных каких-то мероприятиях. Да, и мы понимаем, что школа это там от 500 человек и выше, вот, и бюджет, который они просят, там 200, 300, 400 тысяч, он вполне соизмерим.
1: А как тебе, как эксперту, кажется, какие темы, к сожалению, не очень популярны, а ты понимаешь, что надо было бы? Вот что не попадает как-то в фокус или чего очень мало, а нужно больше?
0: Я не могу тебе дать такую выборку, потому что я как эксперт вижу только те темы, по которым я эксперт. Я не вижу общую картину. То есть вот я не знаю, например, вот нам упало 18 тысяч заявок. И у нас нет статистики, что из них, я не знаю, там 17 тысяч на поддержку детей с ОВЗ и 1000 на все остальные темы. Нет, у нас нет такой статистики. У нас есть статистика по регионам, где, естественно, Москва впереди планеты всей, как всегда. Второе и третье места у нас делят Нижегородская область и Башкирия. Вот. Там же примерно близко Татарстан и Республика Саха, вот, как бы неожиданно, как бы, да, вот, и вот эти вот, ну, там, Москву, с Московской областью вообще как бы не считаем, да, вот эти вот регионы, которые я назвала, они, как правило, всегда держат в Росмоле планку по количеству заявок, и даже если мы говорим, у нас там обучение проходило, например, в апреле, Нижний Новгород привез экспертов на обучение в количестве автобуса, полного автобуса из Нижнего Новгорода приехал в Уфу, да, то есть мы говорим про то, что регион хочет развиваться, эксперты региона готовы работать, и вот это выражается в том, что мы видим большое количество заявок. А говорить про то, что каких-то заявок у нас больше, каких-то меньше, без общей аналитики я, к сожалению, не могу.
1: Ты получаешь от этого вот, действительно удовлетворение внутри? Или это просто твоя деятельность, и ты ее делаешь? То есть вот ты как себя чувствуешь по-человечески? Потому что я, Регина, как профессионал, это, конечно, ребят, ну вы сейчас слышали уже только что. Регина, я вот когда ты начинаешь рассказывать о том, чем ты занимаешься, это настолько четко, ясно, структурировано и понятно. Я очень хотела тебе именно по поводу музыкальных заявок, даже если ты не специалист, это не важно, все равно я уверена, что тем музыкантам или людям, которые имеют отношение к музыкальной индустрии, кто нас сейчас слушал или еще послушает или посмотрит, стало намного яснее, что и как делать и какие в принципе есть возможности. Но если мы повернем сейчас к Регине как к человеку, как к хрупкой женщине, у которой есть свои какие-то чувства, эмоции, профессиональные выгорания, какие-то... Я не эксперт в психологии, как ты знаешь, это вот... но это все равно это к простым вопросам имеет отношение. Как ты себя по-человечески в этом чувствуешь?
0: Ну, смотри, здесь, как у любой темы есть много граней у этого кубика. У нас большая победа команды, с которой я работаю. Я работаю в Киришах, в городе Кириши, в одной из школ. И мы... Команда ребят писали там грантовую заявку на конкурс муниципального бюджетирования. Это как раз-таки конкурс областной, где поддерживают муниципалитетами школы. И вот наша школа, у нас ребята пришли ко мне и сказали: Регина Львовна, у нас есть такая как бы история, нам в школе хочется, чтобы было какое-то неформальное место, где мы могли бы сидеть, собираться, тусить. Может быть, там были бы какие-то ноутбуки, потому что не у всех есть нормальная техника. Может быть, там была бы хорошая панель, и мы могли бы там какие-то, не знаю, фильмы смотреть, обсуждать. Может быть, мы там же сделали бы лектории. Ну, то есть вот такая какая-то вот комната. И ребята назвали ее тайной комнатой по принципу, как вот в Гарри Поттере. Мы написали заявку, мы даже отрисовали, как мы хотели бы, чтобы это выглядело. И мы выиграли грант по Ленинградской области, выиграли 4 школы, и мы получили максимально бал по Ленинградской области. Конечно, это было прям вау, круто. Ну, то есть это прям такие крутые очень ощущения. Мне приятно, я рада. Мы, вот получается, в следующем году начнем реализацию этого проекта, когда бюджет уже дойдет до школы. Но есть оборотная история, да. Когда я работаю экспертом и проверяю заявки, мы работаем в системе полной анонимности. Иногда бывает, что какая-то заявка вот обнять и плакать. Ну, то есть там пишет мальчик из какого-нибудь села, которого нет на карте, что он год собирал бутылки, чтобы накопить 5000 рублей софинансирования на проект. И я понимаю, что он реально в этот проект хочет вложиться, что он хочет, чтобы это получилось, но его никто не учил, как ты правильно сказала, писать эти заявки. И заявка, а методичку прочитать он почему-то не догадался. Вот. И заявка такая, что я не могу поставить ему проходной балл. Ну, то есть, если я поставлю проходной балл, будет вопрос уже ко мне, как эксперту. И вот в этом случае мне прям очень обидно, что у нас нет опции. У нас есть опция написать обратную связь. И вот в этом сезоне я писала прям полотна обратной связи. У нас есть минимальное количество в 600 символов, а я там писала по 5 листов обратной связи, где там что доделать. Вот. Но я понимаю, что далеко не все запросят эту обратную связь, далеко не все реализуют эту обратную связь. Огромное количество, все-таки мы работаем с молодежью, огромное количество ребят, не выиграв первый раз, обижаются и уходят, говорят, что типа система не работает, все куплено там и так далее. Вот. И в этот момент мне прям как человеку по-человечески обидно, что мы не можем дотянуться до этих ребят и сказать: ребят, давайте мы вам там поможем. Но система несколько растет, развивается. Сейчас уже появилась кнопка «Запросить консультацию» у своего регионального эксперта. Там, ну, как бы система меняется постепенно, но пока все еще вот есть такая прям боль-боль.
1: Но это по-человечески. Ты вот рассказала сейчас о том, что ты чувствуешь, когда ты читаешь эти заявки. А вообще, в принципе, если ты...
0: Нет, бывает, что мы еще читаем заявки и ржем. Вот, ну то есть, понимаешь, мы не можем разглашать имя, название проекта, имя автора проекта, регион проекта. Но иногда бывает, что некоторые цитаты, конечно, мы с экспертами друг друга делимся. Понимаешь, когда я в этом году, опять же, мне выпал как раз-таки литературный проект, и ребята в грантовой заявке писали, что цель проекта — увеличение популяции читающих школьников.
1: Ну, это же как могли. Так это тем более надо увеличить.
0: Популяцию.
1: Я на самом деле согласна. Я бы увеличила популяцию, конечно.
0: В прошлом году у меня любимый проект был с названием «Чувствуй твари». Вот. Причем, когда я начала читать проект дальше, там стало понятно, что проект про творчество, и вся проблема просто в опечатке, в названии. Но как бы вот «Чувствуй и твари» — это вот просто мой любимый проект.
1: А какой есть возможность профессионального роста внутри вот этой грантовой системы? Ну, вот ты сейчас эксперт, а можно стать, как-то там вырасти?
0: У нас есть эксперты-наставники, ребята, которых я безмерно уважаю за огромную работу, которую они делают внутри экспертного сообщества.
1: То есть это еще круче, это еще какой-то level там?
0: Это level up над... Ну, то есть они помогают новичкам, входящим в систему экспертного совета. То есть, когда у меня девочка, которая мой наставник, это Вика Трофимова, она была у меня здесь на эфире в январе. Это человек, к которому я просто приклеилась весной 24 года, и в любой непонятной ситуации называется «Звони Вики». Вот. То есть мы говорим, что эксперт-наставники — это ребята, у которых гораздо больший опыт, гораздо большая насмотренность, и они лучше понимают все процессы, которые происходят. И, конечно, сейчас у меня уже достаточно большой свой опыт, да, я часто там сама тоже помогаю новичкам. Но все равно бывают ситуации, когда я впадаю в стопор. Когда я впадаю в стопор, и я не понимаю, как лучше сделать, да, мы говорим сейчас не про проверку чужих заявок, естественно, мы это не обсуждаем, мы говорим про написание каких-то своих заявок, вот, иногда бывает, вот мне, попробуем пошутить на эту тему очень корректно, мне зимой звонит мужчина из другого региона. Говорит: «Регина Львовна, мне вас посоветовали как эксперт. Помогите мне, пожалуйста, написать заявку там, такой-то фонд. У нас, говорит, такая-то идея. Мы, значит, собираемся там вот это сделать, вот это сделать, вот это сделать». Вот. И вот наш митрополит нас поддержал, а почему-то эксперты фонда президентских грантов нас не поддержали. Вот. А я же слышу, что он рассказывает. Я понимаю, что это не грантовая история. И он говорит: вот, я, говорит, не понимаю, почему эксперты такие плохие, митрополиты поддержат, а эксперты не поддержат. И я говорю: вы понимаете, просто эксперты и митрополиты проверяют по разным методичкам. Вот. И как бы... И, ну, как бы так и есть, понимаешь, у них разные,
1: конечно,
0: цели у организаций. Вот. И в этот момент он говорит: ну, пожалуйста, ну, посмотрите мою заявку. Я звоню как раз Вике, говорю: Вик, слушай, ну, я говорю, я не вижу здесь социальной составляющей, как превратить это в проект. А у Вики гораздо больше насмотрится, она говорит: можно сделать вот так, можно сделать вот так. Если мы говорим про наставников в системе для новичков, для тех, кто эксперты только приходит, там вообще огромное количество работы, и поэтому, конечно, наши эксперты-наставники — это прям вау, левел вау-вау.
1: А как ты к этому, в принципе, пришла? Почему ты весной 2024 года вдруг решила в эту систему попасть? Просто тебе было это интересно, или это была какая-то новая сфера? Почему ты решила вот так?
0: Слушай, ну все случайности не случайны. Была ситуация, когда... Мы начнем прям совсем от печки. Моему ребенку не хватило места в детском саду. Это было 11 лет назад. Вот. Я начала очень активно заниматься этой темой и в целом попала активно в какую-то социальную струю Ленинградской области. Параллельно мы уже к тому времени, с 2010 года, делали свои социальные проекты. И вообще, в принципе, моя бабушка, смотаем еще там на 15 лет назад, моя бабушка, когда у нас поменялся политический строй и у нас образовалась Новая Россия, моя бабушка была координатором волонтерского направления в одной из организаций. И мне казалось, что бабушка управляет ненормальными тетками, которым просто нечего делать, и поэтому они ходят, моют окна в чужие дома. И вот это было мое отношение к социальным проектам и к волонтерству в целом. В 2010 году я попала на очень интересную лидерскую программу, где, в общем, мне сменили прошивку за год очень серьезно. Я поняла важность социальных проектов, я поняла, зачем это делается, и какую обратную связь и эмоциональный подъем мы получаем, когда делаем какие-то социальные проекты. И в целом с 2010 года я постоянно занимаюсь какой-то волонтерской деятельностью, какими-то социальными проектами. У меня были свои крупные проекты, которые я делала, из таких прям, которыми я, ну, можно сказать, горжусь. Мы делали конкурс журналистики муниципальный для всего Всеволожского района 2 года подряд с нулевым бюджетом, то есть там было просто 100% софинансирование. Мы делали очень крупный проект совместно с Обществом ветеранов «Дорога жизни» в 23-м году к 80-летию прорыва блокады. Мы делали проект «Блокады в лицах», когда мы объединили 3 детских школы журналистики, одна из которых была в детском доме. Объединили вот ветеранов-блокадников, которые нам помогли найти через Общество ветеранов «Дорога жизни». Мы ездили с ребятами к этим бабушкам, брали у них интервью, делали фото-видеофиксацию. И по итогу мы выпустили 400 глянцевых журналов с полными статьями с этих интервью. Мы сделали классную фотовыставку, где была фотография бабушки сегодня и фотография бабушки в молодости, самыми яркими цитатами. Напечатали это на А0. Была красивая такая выставка. Был большой праздничный концерт по финалу. Эта выставка до сих пор ездит по школам Ленинградской области. Их показывают на уроках мужества. Я считаю, что это один из самых таких значимых моих достижений в социальном плане. Кроме этого, мы делали экологические субботники, всякие мелкие мероприятия. И параллельно с 2010 года мы с ребятами до начала ковида делали, соответственно, сколько получается, 9 лет мы делали самую крупную на Севере-Западе конференцию международную по одному из направлений. И поэтому у меня был большой опыт социального проектирования. И большой опыт параллельно был всякой социальной работы в Ленинградской области. Я стала членом общественной палаты Всеволожского района. Мы поехали на слет общественных палат. Там я познакомилась с ребятами из областной общественной палаты. И через областную общественную палату я попала в областную ассоциацию педагогов Ленинградской области. И там я уже познакомилась с Аленой Зинкевич, которая на тот момент уже была и лектором знания, и членом экспертного совета РосМОЛа. И Алена сказала, что в принципе моей компетенции и квалификации хватит, чтобы стать экспертом. И вот в декабре 23-го года я подала заявку на экспертный совет 24-го года и, в общем, прижилась и осталась.
1: Ну, такой, Евгения, ну, такой целый путь.
0: Да, получается, в 16 лет.
1: А тебе не говорили, что уже пора давно в политику?
0: Говорили, конечно, и я была. Я была помощником депутата законодательного собрания. И посмотрим, может, в следующем созыве он снова меня позовет. Вот. Но политика не то... Ну, то есть, поработав с ним, у нас остались хорошие взаимоотношения. Дмитрий Сергеевич, если меня слушаете, привет-привет. Вот. Мы сейчас готовимся, я помогаю ему готовиться к новой избирательной кампании, потому что сейчас снова будут выборы законодательного собрания Ленинградской области. Вот. Но если для него это прям путь-выбор, и ему это интересно, и профессионально как бы у него все это получается, то все-таки для меня нет. И были некоторые конфликтные ситуации, когда меня, в общем, обвиняли в том, что все, что я делаю для того, чтобы выиграть на муниципальных выборах. И я четко говорю, что пока у меня несовершенные летние дети, я ни в какую политику точно не пойду. А что будет, когда мои дети станут совершеннолетними, мы еще посмотрим. До этого еще прям много-много лет. Но пока вообще не тянет.
1: А дети? Вот я знаю, дети, мне кажется, что когда мальчики видят вот такую маму, они в какой-то момент тоже, наверное, думают, что зачем все это вообще нужно. А потом в какой-то момент скажет: мама, помоги, пожалуйста, заполнить заявку.
0: Ну, мой сын сейчас старше пишет. Вот, я не могу ему помочь заполнить заявку. Это нарушение этики эксперта. Он пишет самостоятельно, нашел себе
1: партнёров. То есть ты прямо даже видишь, как он пишет на компьютер, ты не подходишь и не говоришь.
0: Нет, конечно, нет. Я скинула ему все свои видеолекции, он может посещать все мои мероприятия как слушатель. Вот, он знает команду, с которой я работаю, он может запросить помощь эксперта Ленинградской области, любого, кроме меня. Вот, он много ездил на мои мероприятия, много с кем перезнакомился, у него в этом плане, в коммуникативном плане вообще нет проблем, и в целом он уже, по-моему, месяц или полтора месяца назад общался с ребятами, с которыми он хочет, с помощью которых он хочет реализовать свой проект, получил от них поддержку, то есть я как мама сделала ему как бы возможность познакомиться, там еще что-то. Арон сейчас готовит материал, чтобы стать самым юным в Ленинградской области лектором Российского общества знания, поэтому как бы мама дала, подставку, а дальше сам.
1: А ты его вот так вот подталкивала и говорила, давай, давай, давай? Или это потому что, ну все же родители, у которых есть дети, они знают, что если ребенок идет по стопам родителей, это значит, они его пушили и говорили, давай там, заполни, иди, вот рос молодежь, вот уже... А нормальные дети даже не знают таких слов. Или он просто сказал сам?
0: Ну смотри, есть прекрасная книга... Я в перерыве вспомню, как она называется, и скажу.
1: А меня... я сделаю музыкальную паузу, потому что Регине, дорогой, надо вообще голосом отдыхать иногда. Педагог, он, конечно, может болтать 4,5 часа, но у меня уже эфир.
0: Он может и дольше болтать.
1: Да.
0: «Тайная опора». Книга называется. Я забыла, как автор зовут. Психолог.
1: А я читала ее. Я тоже не вспомню автора, но я точно... У меня даже на полке стоит. Это не
0: Петрановская. Значит, смотри, в этой книге «Тайная опора» прекрасно написано, что ребенку с определенного возраста, лет где-то с 9-10, нужен наставник. Этим наставником не может быть ни папа, ни мама, ни бабушка, ни дедушка, это должен быть сторонний наставник. И если мы не позаботимся о том, чтобы у нашего ребенка был хороший наставник, то ребенок найдет наставника себе во дворе, за гаражами, там, ну и так далее. Вот. Моему старшему сыну в этом плане очень повезло. В 4 классе он был, я делала как раз-таки акцию по уборке мусора. И к нам присоединились, наша классная руководительница очень поддержала эту историю, там другие учителя поддержали. И они сделали такую историю, классный руководитель, что если ребенок приходит на субботник с родителями, то ребенок получает доп. Оценку за окружающий мир, за себя и за родителя. И у нас на субботник пришла одноклассница Арона с мамой. И мы вот тогда сдружились, хотя мы как бы, ну, нормально общались, сдружились именно тогда. И она, это было как раз начало учебного года, и она открывала школу журналистики на базе нашей школы для детей 6 класса. А этот был в 4. И вот, наверное, единственное, что я сделала, именно такого прям сильно подталкивающего, это я уговорила ее попробовать моего ребенка на 2 года раньше. То есть она занималась с 6-классниками, он был в 4 классе, и вот я его там, конечно, пинала, чтобы он начал ходить, чтобы он не боялся ребят, которые старше. Вот. А дальше он, в общем, втянулся в эту систему. Он благодаря занятиям с Марией Александровной Зеляниной, Маш, большой тебе привет, если ты слушаешь, стал победителем областного конкурса по журналистике в 6 классе в прошлом году. Вот. С ней же он принял участие в общероссийском конкурсе «Большая перемена». Здесь, конечно же, да, огромный вклад родителей, то есть без вклада родителей не победить в «Большой перемене». Но здесь гигантский вклад наставника. И, в общем, и целом, как бы, моя задача заключалась в том, что Мария Александровна подбирала какие-то конкурс, а я его пинала, чтобы он просто как бы посадил свое мягкое место на стул и начал, в общем, делать. А сейчас я смотрю, что больше он уже переключился на следующего наставника у нас в районе. А прекрасный руководитель движения первых, Павел Копылов, он, ну, во-первых, он мужчина, во-вторых, он очень деятельный мужчина, и я прям вижу, как Арон постепенно переключается уже как бы на него, как на наставника, и это нормально, да, то есть мы как бы с этим наставником поработали, мы растем, мы идем дальше. Вот, поэтому да, конечно, несомненно, есть мой вклад как родителя в какие-то процессы, которые есть, но это огромнейший вклад и огромнейшее везение, что на пути моего ребенка встретились вот эти два прекрасных наставника.
1: Я вот вспоминаю, сейчас я читала, естественно, вот этого Петрановского, только не помнила уже по возрасту как. И хочу сказать всем родителям, что вообще, конечно, прочитать книжку, когда у вас ребенок еще совсем маленький, про все возрасты сразу...
0: Бесполезно.
1: Бесполезно, да. То есть ее надо открывать по главам. Там вот ему сейчас или там ей 3-4 года, читайте главу про 3-4.
0: Да, да. У меня двое, поэтому прочитала 2 главы.
1: Да-да-да, или перечитывала несколько раз, потому что все равно хороша ложку к обеду. У нас музыкальная пауза, я своей волевой рукой ставлю, с позволения Регины, ставлю, в общем-то, практически группу «Секрет» Алексея Мурашова. Мы тут его недавно слушали на пластинке, и передаю ему большой привет. Он был на «Простых вопросах», и мне кажется, что песня с названием «Ничего не бойся» это как раз...
0: Это
1: к нашей беседе подходит, трек очень хорошо, и мы вернемся после паузы. Наши голоса чуть-чуть отдохнут.

0: наливайте чашечку кофе и слушайте.
1: Простые вопросы с Александрой Яковлевой. В прямом эфире Радио Шок.
0: Вот, Регина, да, так пролетает вот этот час прямого эфира, он всегда, я, когда мне интересно
2: слушать... Поэтому у меня полтора.
0: А я нет, понимаешь, у меня уже поздно, и я знаю, что... Я вроде все включила. Я знаю, что люди, в принципе, хотят уже отдыхать, потому что у меня-то эфир после тебя. У тебя еще детское время, а у меня уже детское время.
2: Вообще, знаешь, поэтому ты можешь задать простые вопросы, да, и очень интересные вопросы. Часть два.
0: Но если я начну вот именно вот таком... Мне сегодня совершенно необычно, потому что мы с тобой, когда встречаемся, мы все время ржем, да, и все время устраиваем какой-то беспредел, потому что здесь еще какие-то другие ведущие. У нас вообще не бывает такого, чтобы все время... Вот то, что мы сегодня вот так вот серьезно беседуем с Региной, еще с таким, значит, видом педагога.
2: Ладно, я могу и по-другому.
0: Это вообще... Точнее, я не помню,
2: когда такое... Я тебе могу про секс-сэлон рассказать. И показать
0: на записи. Это все один человек. Регина, я как раз хотела, вот хорошо, что ты начала, пока мы слушали Алексея Мурашова и, ну, это, конечно, группа «Секрет», вы узнали. Я хотела, мы вот как раз, Регина, затронула эту тему. Регина рассказывала, что она, у нее была мечта. Регина, можно я? Ты же об этом говорила, да? Ну, может быть, мои слушатели не знают об этом. Регина была мечта пригласить на эфир лидера группы «Пилот» Илью Чёрта. И вот ради этого практически...
2: Илью Леоновича Кнобенгофа.
0: Кнобенгофа, да.
2: Он просто... в одном из интервью сказал, что он уже как бы дорос до Ильи Леоновича.
0: Да, вот. И, наконец, Регина, ты писала в своем телеграм-канале. Кстати, Регина, есть телеграм-канал, я на него подписана.
2: И у меня есть канал в Максе, их страница ВКонтакте.
0: Все это есть. Я читаю Регину, поэтому я всегда в курсе, что у нее происходит. И не зря вот. Потому что Регина написала, что я вот ходила и переживала, и боялась, и не знала, как позвать этого человека. И меня все поддержали, сказали, а ты просто позвони, или ты просто напиши. Я, наконец, взяла и написала. А что случилось, почему вдруг сейчас?
2: Ты будешь смеяться, но мы с тобой сидели ровно в таком же положении. Ты сидела в этом кресле, я сидела в этом кресле. Здесь у нас сидел Стасик, который оказался не Стасиком, вот, а Тосиком. Тосик Коровин. Вот. И с нами сидел господин Сенин. Помнишь, на дне рождения Радиошок
0: 2-го?
2: Это было 2 июня, да. Вот. И, в общем, мы... такая небольшая предыстория. У меня, в общем, до нашего мероприятия было крайне неприятное одно мероприятие. И, в общем, я шла на радио с целью, что я, типа, отмечу, скажу, ребят, всем спасибо, всем привет, я поехал домой. Вот, но я приехала сюда, и здесь все так тепло и здорово, и, в общем, хихоньки да хахоньки, да, как всегда, не можем нормально провести эфир. Вот, и, в общем, Сенин тут с нами смеялся, потом вообще вышел, сказал, что он больше не может, он лопнет от смеха. И после этого он подошел ко мне и говорит, что Регина, вообще так здорово, я вот первый раз вас слушала, вообще было супер классно, вы вообще молодец. И потом проходит, там еще буквально минут 5, ко мне подходит Тосик Коровин.
0: Я надеюсь, он не будет переслушивать. Слава, ты знаешь, мы тебя очень любим.
2: Вот, ко мне подходит наш ведущий эксперт Коровин и говорит, что он хочет, чтобы я взяла у него интервью, поговорить на тему достижения результатов с посылом, что вообще, в принципе, все, что мы хотим, мы можем достичь. И вот после буквально, то есть вот эти два мероприятия, как бы вот два события произошли там с разрывом в 5 минут, да, сначала... меня похвалил человек, которого я прям очень восхищаюсь его профессиональными навыками, да, и после этого ко мне подошел Коровин и как бы сказал, что, в общем, все, что мы хотим, и он прямо это проговорил у себя, потом он еще голосовым мне написал, он прямо это проговорил, что, в общем, все считают, что звезды — это какие-то люди, до которых не дотянуться, они, в общем-то, вот. И после этого у меня начало складываться, что в целом, как бы, выходов на Илью Леоновича огромное количество, да, то есть мы даже не считаем просто, типа, в лоб написать, мы считаем количество, как бы, в связи. Вот. И я приехала домой, и у меня все еще как бы давит та ситуация, которая у меня была как бы до этого с утра. И я так и думаю, либо я сделаю это вот с утра, завтра напишу, но неприлично ночью писать. Либо я напишу с утра, либо я опять это отложу на 3,5 года, потому что уже как бы 3,5 года я хочу. И с самого утра я села, написала пиар-менеджеру Юле. Юля, если ты меня слышишь, друг, привет тебе большой. Я написала, что я хочу взять интервью у Ильи Леоновича на тему «Музыка как бизнес». Я прекрасно понимаю, что, находясь в компании таких прекрасных профессиональных коллег на Радио Шок, я не могу с ними конкурировать на тему музыкальных эфиров. У меня не хватает экспертности. Но поскольку у меня есть опыт экспертности в работе с бизнесом, то поговорить на тему «Музыка как бизнес» я могу и хочу. И я написала Юле, что Юля, я хотела бы поговорить с Ильей Леоновичем, пригласить его на эфир, поговорить на тему «Музыка как бизнес», как развивается этот бизнес, почему в России там те или иные группы развиваются, а те нет, поговорить на тему вот книги, которую он написал, «Анатомия шоу-бизнеса». И буквально там через два дня она мне сказала, что да, это очень интересная тема, я обсужу. И буквально через два дня она мне пишет, да, мы готовы прийти. Вот. Ну, то есть, и вот эта вот история, которая была страхом 3,5 лет и мечтой всей жизни, потому что я слушала группу «Велос» 14 лет, она оказалась как бы схлопнулась до одной недели. Да, и буквально, то есть, я в среду написала, а в понедельник он был у меня на эфире.
0: Регина, и как ты сейчас правильно сказала, это я опять у меня, я этот, как это, спойлер. Как Регина сказала, пока мы слышали Алексея Мурашова, она сказала, теперь надо придумать, кого еще я хочу позвать, какие, другую мечту. Давай обсудим, вот сейчас на простых вопросах, какие есть варианты вообще?
2: Слушай, ну у меня было несколько вариантов. Вчера я ходила на концерт «Пилота» на крыше Брусницына, и там у них, пока ты поднимаешься на крышу, там, значит, у них на стенде висит, кто у них придет, значит, в ближайшие несколько месяцев. Понятно, что тему белорусских я звать не буду, вот, но...
0: Я, Регина, ты имей в виду, что по поводу некоторых товарищей я буду спрашивать, кто это, я не всех знаю.
2: Это суперзвезда современной молодежи.
0: Так.
2: Вот, значит, но этот, как бы, прекрасный певец не входит в круг моих компетенций. Вот. Один из вариантов был просмотреть, кто будет выступать там в обозримом будущем, их позвать. Другой вариант был прошерстить, кто живет в Петербурге, их позвать. Вот. Но какой-то такой вот звезды, которая прям типа вау, все, очень хочу, такой пока, наверное, нет, поэтому пока нет ее в плане. Ну и в целом у меня пока график эфиров уже до конца лета расписан.
0: Ну а старичков каких-нибудь там, я не знаю, кого-то, кто там
2: сидит из детства? В прошлом году, благодаря еще одной нашей ведущей Анастасии Трибунской, я была на «Окнах открой» в пресс секторе. И я взяла интервью у Олега Горкуши. Для меня это была прям очень интересная история. Потому что это не просто звезда, это такая вот личность огромнейшая, монументальная в рамках петербургского рок-клуба. И пока я не придумала. Но я думаю, что как только я придумаю, я буду искать способы, как это реализовывать.
0: То есть ты сразу же, вот на этот раз уже Леоновича?
2: Леонович, у меня есть мечта взять, например, у Цыпкина интервью. Он писатель, он юморист, он очень такой острый на язык и с прекрасным тонким чувством юмора, но он москвич. И когда я к нему подходила в прошлом году на Петербургском экономическом форуме с вопросом, можно ли взять у вас интервью, он сказал, да, но это как бы только в те дни, когда я в Питере, ловите. Вот. А пока у меня не получилось его поймать. У него бы я очень хотела взять интервью, потому что он очень многосторонняя личность, очень... И плюс к этому он прямо очень такой, знаешь, грамотно подкованный. Ну, я бы, конечно, хотела взять у Ромы Зверя.
0: А, вот. Вот видишь... Ну вот ты будешь писать или нет? Хорошо, давай обозначили.
2: Надо узнать, подходит ли Рома Зверь под концепцию на радиошок.
0: Не, погоди, это совершенно не важно. Под концепцию радиошок, в принципе, подходит все, что... Знаешь, я обратила внимание...
2: Не, Тима Белорусских не подходит.
0: Кто его знает? Я должна сначала послушать Тиму Белорусских, вот сейчас не готова сказать, что подходит или нет. На самом деле...
2: А может, у Ольги Бузовой, она пока в больнице лежит, она там ногу, по-моему, сломала.
0: В Петербурге?
2: Ну, наверное, хотя, может, и нет.
0: Вот, кстати, я не уверена, что вот такие селебрити, которые инфлюенсеры именно инстаграмовские, вот такого плана, запрещенная, кстати, в Российской Федерации соцсеть, правильно я сказала сейчас? Регина лучше знает, как это называется. Вообще такие, они боятся всех, они только через знакомых. Но вот я обратила внимание, что сколько бы раз я ни писала людям, ну вот прям музыкантам с большой буквы, они все сразу говорят, да, конечно, я приду. Мне ни разу не было такого, чтобы кто-то из вот... действительно, ну, классных музыкантов сказал нет. Обычно, если кто-то артачится, то это какие-то люди очень распиаренные. Вот они там могут сказать, ну, это в качестве поддержки.
2: Но в прошлом году я хотела, опять же, на тех же «Окнах открой» взять мини-интервью у Самойлова, и его охрана журналистов даже к нему вообще не подпускала.
0: Ну, вот та же история будет с Бузовой в больнице.
2: Посмотрим.
0: Ну, у тебя теперь есть заход, ты же понимаешь, ты теперь можешь сказать, я знакома.
2: Нет, но учитывая, что Бузова, она из Питера, то, может быть, мы, как знаешь, знакомых через знакомых тоже найдем.
0: Что ты, кстати, мне подобрала, что про бизнес бы у нее с ней разговаривала?
2: С Ольгой?
0: Да.
2: Про ее бешеную работоспособность, про то, откуда она берет резерв и ресурс. Потому что я давно за ней слежу, ну, то есть опуская, мы убираем всю вот эту вот фотографическую историю всех вот этих плюшевых медведей, миллион роз, которые бесконечно, и мы оставляем только канву, и мы видим безумную работоспособность. Да, то есть если мы просто последим за тем, в каком количестве проектов она работает, какое количество часов съемок у нее ежедневно есть, какой гигантский график турне у нее по всей России, и сколько физических тренировок для того, чтобы выдержать это турне. Вот. Плюс к этому у них с сестрой был проект, они шили одежду, причем они сами делали лекала, сами отшивали, сами продавали. Не знаю, давно не следила, не знаю, что сейчас с этим проектом. Вот. И если мы просто посмотрим на то, какое количество работы делает Бузова, то мы все вместе не делаем столько, сколько она одна. И, конечно, я бы говорила с ней про тайм-менеджмент, про ту тему, которую я преподаю, да, про мотивацию, про то, где она, в принципе, находит источник ресурса, потому что это очень энергозатратная история. И вот, ну, конечно, про это.
0: Я, знаешь, Регина, в конце, я надеюсь, что Макс нас, конечно, будет слушать до конца или как будет переслушивать. Я хочу спросить...
2: Зимними вечерами,
0: Регина. Вот именно сейчас, именно с тобой, я хотела поговорить, как ты, как человек, который занимается и тайм-менеджментом тоже, и заявками, и развитием, и вообще человек с таким достаточно... деловым взглядом на происходящие процессы, как ты видишь возможности развития радиошок? Вот что? Я всем сразу передала привет. Я задаю, видишь, только простые вопросы. Вот радиошок как проект, вот что ему, чего ему не хватает? Я записываю.
2: Слушай, ну вот тут у меня огромный список всего того, что можно сделать. Единственное, что я могу, как ты правильно сказала в самом начале, у нас действительно есть огромное количество прекрасных и очень разносторонних ведущих. И за счет этой нашей разносторонности, мне кажется, мы можем сделать огромное... еще огромное количество свершений, огромное количество интересных гостей позвать, просто потому что те гости, которых зовет там одна программа, никогда не позовет другая, просто потому что они не впишутся в концепт, они не входят в поле интересов там ведущего программы и так далее. И вот, и именно за счет того, что мы такие разносторонние, да, когда у нас есть и музыка, и мода, и тета-хилинг, и чего у нас там только нету, да, и здесь у нас на гитаре играют, здесь у нас на баяне, здесь у нас концертные платья примеряют. Вот. И за счет вот этого мы создаем очень разностороннюю историю и привлекая огромное количество новых слушателей.
0: Но мне тоже кажется, что у нас как будто не пересекающиеся на авторских передачах, потому что я, когда читаю вопросы, я читаю Регинин чат. Я тот человек, кто с завистью всегда приходит и читает вот этот вот Регинин чат. Вот эти вопросы такие про вообще про все-все-все. Потому что я понимаю, что у меня, ну, не бывает таких вопросов в принципе, потому что у меня вообще другие люди приходят, да, люди, которые там, да, слушают музыку или хотят услышать какую-то другую группу, и они, в принципе, мне никогда не задают вопросы такого плана. И в этот момент я как раз понимаю, как раз после или благодаря Регининым передачам, оригинальному миру, который идет до меня, я понимаю, что действительно аудитория, она какая-то чудовищно разношерстная. И в этом, конечно, есть своя прелесть.
2: Ну смотри, на следующей неделе у меня опять был психолог Марина Рэй. Вот. Хоть мы и заявляем тему, не связанную с сексом, я думаю, что мы все равно...
0: У
2: нас не получится. Поэтому у нас опять будет огромное количество вопросов в чате, так что ты придешь и почитаешь.
0: Я буду почитывать.
2: Но, если честно, до меня-то программа еще «Модный портал». Вот. Иногда бывает смешная ситуация, когда у меня есть какая-то идея, куда я хочу провести гостя за время программы, да? То есть какие-то вопросы, к которым я хочу стремиться. Но иногда бывает, что я предполагаю, а гости уводят в другую сторону. Когда у меня прям совсем тупик, я читаю вопросы из «Модного приговора», из прошлой программы, и как бы делаю вид, что это как будто бы вот нас спросили.
0: Серьезно?
2: Да.
0: Регина, я буду этим пользоваться. Но мне почему-то кажется, что если я буду твои вопросы задавать моим гостям некоторые, то они могут выйти через закрытую дверь, и я больше... Ну, или, по крайней мере, потом нахлобучен кого-нибудь супруга.
2: Нет, а почему как бы? Ты вполне можешь как бы задать какие-то вопросы. Там, я не знаю, что могло бы вас заставить от исполнения вашего сервиса в будущем?
0: Или, например, Регина, вот, Регина, ты творец или женщина? Это
2: даже как... Где ты прочла?
0: О чем мечтает Юля сегодня? Как творец и как женщина? Я просто немножко перефразировала. Это когда у тебя Кэнди Бобер на голове.
2: Да.
0: Что ты, женщина или балерина?
2: Да на самом деле, кстати, это очень рабочая тема. Если я иногда зависаю, я просто смотрю вопросы прошлого эфира и делаю вид, что это нам только что написали.
0: Не, ну вот, понимаете, вот так мы и живем.
2: Нет, а потому что иногда бывает ситуация, что ты у гостя что-нибудь спрашиваешь, а он тебе вообще в другую сторону. Вот, ты его снова, значит, в эту сторону возвращаешь, а он снова куда-нибудь уходит. Вот, ну что делать в этом случае?
0: Это регулярно. Регина, и у нас, вот мы, знаешь, час, у меня не полтора часа, как ты понимаешь, у меня вот час эфир, потому что нам всем надо еще успеть, но у меня такой вопрос, я не могу тебе его не задать, потому что это все не имеет отношения ни к каким рабочим моментам, а имеет отношение как раз к тебе лично, я знаю, что чем больше отдаешь энергии, а педагог и человек, который вообще в принципе работает с людьми, он бесконечно себя опустошает все время. И бывают моменты, когда ну прямо очень тяжело. Это какие-то несправедливые моменты, или когда ну, просто откровенно по-хамски, или просто закончилась энергия. И вот когда совсем-совсем-совсем пусто внутри, совсем-совсем пусто, что ты лично сама, вот Регина, что ты делаешь? В какой угол ты забиваешься?
2: Я захожу на сайт HeadHunter, смотрю вакансии в пятерочке в соседней.
0: Регина,
2: и пока я вижу, что они еще есть, я понимаю, что с голода, если что, мы с детьми не умрем.
0: А ты обращала внимание, что там зарплаты выше, чем у педагога? Вот это еще вот этот момент.
2: Слушай, нет, пятерочки такие же примерно.
0: Потому что я
2: директор пятерочки, когда я последний раз смотрела, получал порядка 75 тысяч. Ну, это директор.
0: Ну, это директор. А мне, подожди, я вспомнила сразу же, как коллеги некоторые, у нас, значит, есть рабочий тоже чат. Ну, я работаю в вузовской системе, и какое-то там еще пару лет назад реально регулярно коллеги репостили вакансии из всяких там Dixie, пятерочки, и там зарплаты были выше, чем у нас.
2: Ну, вы в Питере работаете, у вас региональные надбавки в этих магазинах. А мы в области, и поэтому у нас нет региональных надбавок. Поэтому зарплата ниже, чем у вас, примерно процентов на 20.
0: Регина, ну смотри, ты для многих людей и являешься региональной надбавкой той самой.
2: Не, подожди, у меня есть план Б, что я... Короче, когда-нибудь у меня будет нормальный парник, я буду выращивать помидоры и заниматься только огородом. Я недавно вот с этим самым

0: Бывают родители на родительских собраниях, бывают ситуации, когда ты в ребенка вкладываешься, а он не приезжает на конкурс. Вот. Ну вот сейчас мы готовили ребенка, ребенок пошел в отказ и сказал, что он не будет защищаться. Вот. И в этот момент ты понимаешь, что ты не можешь его заставить. Никак, вообще у тебя нет рычагов влияния. И в этот момент, конечно, приходит мысль о тленности бытия, о кризисе среднего возраста, потере смыслов, вот, и желании выращивать помидоры, и чтобы вообще как бы твой столик был самый дальний, и никто вообще к тебе не подходил. Вот. Но мне кажется, что это бывает у всех, это какая-то норма. А когда мы работаем, постоянно работаем с людьми, то, видимо, как бы нужно где-то чуть больше подпитки этому Wi-Fi.
1: У тебя бывает такое, у меня есть одна знакомая, которая, когда ей, у нее такие бывают довольно часто, она такая эмоционально, она еще очень творческий человек, и у нее периодически случаются вот эти сложные состояния, она моментально, она знает уже, что, ну, что ей не выбраться, она моментально в соцсетях везде пишет: ребята, помогите, я очень плохо себя чувствую, мне кажется, что жизнь там неприятная штука, будем называть ее так, так это или не так. И тут же у нее, значит, там 150 комментариев, что да ты не бойся, да ты молодец, да все будет хорошо. И, наверное, ей как-то от этого легчает. Как ты видишь вот это как способ?
0: Ну, у меня есть поддержка моей мамы очень сильная, у меня есть поддержка моего мужчины очень сильная, у меня есть поддержка моих детей очень сильная, у меня вообще прекраснейшие друзья, которые, я не знаю, мне кажется, я бы не выжила последние 10 лет, если бы не мои друзья, и не их поддержка безумная, ну, то есть вплоть до того, что там одна моя подруга периодически приезжает и моет мне плиту. Вот, ну, то есть она ничего мне не говорит, она просто приезжает и моет мне плиту, вот, но это настолько, как бы, вот, эмоционально важный момент, да, что, как бы, вот такая вот поддержка, и он действительно очень вывозит. В соцсети я стараюсь не вывозить то, что есть, конечно, иногда бывает, это привело к тому, что года 4 назад я стала ловить огромное количество комментариев на тему: ой, Регина, ну, вам легко читать лекции, вы там, типа, условно родились золотой ложкой во рту, у вас там, типа, все есть, дети прекрасные, здоровые, там это все. Вот. Не то, что мы, нам тяжело, вот, в общем, короче, вот не все такие счастливые, везучие, как вы. И я приняла для себя решение, оно было очень непростое, но оказалось достаточно действенное. И последние, не помню, то ли 3, то ли 4 года, у меня день рождения 25 декабря, 24 декабря я публикую итоги года. А ты видел?
1: Я, наверное, читаю, естественно, да. Я читаю вот твои итоги. Я и итоги читаю, и итоги. Вот. Я не только про...
0: Я знаю, что большинству больше нравятся итоги, чем итоги. Это от английского слова shit, вот, которое переводится как дерьмо. Вот. И я раз в год, то есть, когда я пишу, в прошлом году писала, все годы я писала ежемесячные итоги, в этом году я стала писать ежеквартальные итоги. Я пишу вначале итоги, а потом как бы все остальное. А вот 24 декабря я пишу все дерьмо, которое случилось за год. Вот. И когда я стала это писать, и люди стали видеть, что вообще как... А после этого на следующий день публикую итоги личного года, потому что это мой день рождения, потом я публикую итоги социального года, то есть моих социальных проектов, и потом публикую итоги финансового года всех моих коммерческих проектов. Вот. И, конечно, когда вот это вот выходит четырьмя разделами, то у людей начинает по-другому работать. Конечно, есть те, кто пишет: ой, зачем ты тут жалуешься, и ябедничаешь. Вот. Но это еще очень такая важная история для меня, потому что я тоже анализирую, что было год назад, что было 2 года назад. И если у меня где-то провал идет 3-й год подряд, то очевидно, что проблема не в провале, а проблема в том, что я туда там не смотрю 3-й год подряд. Вот. Были смешные ситуации. Благодаря итогам я перестала сажать картошку, например. Потому что когда я подводила итоги, я обнаружила, что я сажала картошку в белые ночи, то есть я приезжала на дачу ночью, сажала ее, а потом я забыла ее выкопать. Вот. И это я поняла в ноябре. В ноябре я ехала, ее выкапывала, написала это в итоге. И это был, наверное, самый смешной итог одного из лет. И я после этого перестала сажать картошку, потому что я поняла, что я ее сажаю не потому, что мне нужна картошка, а потому что так с детства научил дедушка. Вот, то есть, как бы эти подведения негативных итогов, оно тоже дает определенные какие-то вот положительные моменты. И через это, да, у меня мои подписчики знают, что у меня там у младшего ребенка серьезные пищевые аллергии, это дает определенные ограничения, нагрузку на меня на питание. У меня у старшего ребенка ювенальный артрит, и он там очень много что не может делать, мы сидим на постоянной терапии, да. Вот, и я перестала это скрывать, перестала показывать, что у меня, значит, вся идеальный идеал, успешный успех там и так далее. Вот. И да, какое-то количество моих подписчиков не пишут, что: Регина, мы вас читаем, именно потому что вы пишете как бы не только гламур.
1: Ну, я только хотела сказать, что ведь люди зачастую

0: зачастую, то есть мы вовне. Я почему спросила про именно про слабости? Потому что, конечно, не у всех такие достижения, далеко не у всех, но, в принципе, мы все стараемся показывать людям, что я вот здесь успел, я здесь смог, я здесь такой, я здесь сякой, но у нас как-то так воспитывают с детства, и, наверное, это правильно, мы не пускаем никого к себе внутрь, и очень сложно сделать вот этот шаг и рассказать, что, ребята, у меня не все хорошо, я из плоти и крови, как и все остальные, и мне кажется, что вот как раз простые вопросы, я стараюсь, например, задавать музыкантам вопросы для того, чтобы какие-то простые, для того, чтобы показать их как людей обыкновенных, у которых тоже есть какие-то свои страхи, какие-то свои предпочтения, какие-то маленькие комплексы, небольшие. Регина, и мне
1: поэтому,
0: кажется...
1: извиняйте, перебью, поэтому очень интересно было бы спросить у Бузовой, где она берет ресурс.
0: Вот в том числе.
1: Потому что она же показывает только гламурный гламур.
0: Естественно. Ну нет, она, конечно, может и рыдать, там у нее бывает.
1: Ну, все равно в обнимку с плюшевой мишкой.
0: Ну, естественно, в обнимку с... не без этого. Регина, я больше всего как раз восхищаюсь именно тем, что ты из плоти и крови, и это всегда так хорошо, когда человек настоящий, вообще настоящесть, да, может быть, где-то... Она может не всем нравиться. Это не про нравится или не нравится. Она про настоящесть. И вот я больше всего люблю в тебе настоящесть и хочу тебя поблагодарить за твою вот эту вот такую цельность. Но, с другой стороны, еще вот этот вот бесконечный оптимизм, который, я знаю, очень тяжело вообще в принципе дается. Но это состояние души, и мы не можем с ним ничего сделать. Он просто есть и все. Он либо есть, либо его нет.
1: Спасибо. Нет, на самом деле, Дэвид Копперфилд же не проходил через китайскую стену насквозь. Ну, ты же понимаешь, вот, и бесконечного оптимизма тоже не бывает, ну, вот, и я, когда стала постарше, и когда мне стали постоянно говорить эти вот комментарии про бесконечный оптимизм, я изучила всю структуру фокусов Дэвида Копперфильда, каким образом он все это сделал, вот, и, по сути, мы все те, кто работаем на публику, а мы работаем на публику, да, я, например, восхищаюсь нашими телеведущими, очень многими, да, мы же включаем новости, да, там, не знаю, тот же прогноз погоды, я не знаю, там, любую новость на, там, на любом канале, вот, или там, не знаю, любого ведущего, любого мероприятия крупного, да, мы же никогда не видим никаких эмоций, да, у него, для меня был шок, когда солистка группы «Алоэ Вера», не помню, какую фамилию, зовут ее Вера, а фамилию не помню, вот, она давала интервью о том, как она дала концерт в день смерти отца. Вот. Ей позвонили, что у нее умер папа, а у нее уже через полчаса начало концерта. И как она провела весь этот концерт, как она плясала и танцевала за двоих, за себя и за отца, потому что как бы вот она не может по-другому, потому что зрители в зале не могут видеть что-то другое, они заплатили за вот это. И мы все-таки так или иначе, работая на радио, работая с учениками в университете, ты в школе, я, у нас нету опции прийти не в ресурсе. Да, и поэтому внешне кажется, что у нас есть фонтан неиссякаемый оптимизма. То, что этот фонтан иссяк уже давно, вот, об этом знают только самые близкие люди, которые, собственно говоря, помогают этот фонтан набирать, питать там и так далее. Поэтому читайте про фокусы Дэвида Копперфильда, как он проходил сквозь стену.
0: Да, и поэтому так важно послушать про людей, так интересно послушать про людей, которые питают, и вообще про способы, потому что как иногда достигать, мы все знаем, об этом тонны книг написаны, а вот иногда хочется понять, как... подниматься, когда хочется прилечь. На самом деле, хочется прилечь уже только, по-моему, на солнце в Петербурге. Уже все у нас есть. Уже белые ночи нам дали. Уже листва эта распустилась. Уже мы все
1: говорят,
0: готовы.
1: Грибы уже пошли.
0: Уже грибы пошли, земляника уже пошла. В общем, дорогие друзья, Регина, спасибо тебе большое. Я еще раз тебя благодарю. Я каждый понедельник рада тебя видеть. Но только никто уже об этом не услышит. А только сегодня у меня есть возможность об этом сказать в прямом эфире. А так я все время буду это говорить за кулисами. Но вы просто знаете, что я это делаю. И что тут происходит? Самое интересное происходит как раз между эфирами всегда. Вот. Но для этого вам надо в качестве гостя к нам прийти. Тогда вы об этом тоже узнаете.
1: Еще говорят, у нас камера работает. Можно посмотреть.
0: А еще говорят, у нас камера работает, да. А может быть, даже, я не знаю, я так не понимаю, когда она запускается, не запускается.
1: Между эфирами, Саша.
0: Между эфирами. Регина, я знаю, у тебя есть еще одна ипостась. Это вот твоя какая-то благотворительная деятельность. Ты помогаешь что-то на новые территории ты отправляла. Я бы хотела поставить тебе песню вот в конце нашего эфира. Матвея, мы тут недавно его встретили, группа Борса, и его интерпретацию бессмертной песни «Эх, дороги». Мне она очень-очень нравится.
1: Вот спасибо тебе большое за эфир, было прям очень здорово.
0: Спасибо, мы слушаем «Эх, дороги», и до следующего понедельника, дорогие друзья. Пока.

Sound Radio Shock. RadioShock.ru.

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

плохую, а я вам раздраженно отвечал, какого черта? Все, что бы я не делал, был бы полный отстой. А про себя доволен, ведь карман-то не пустой. На лице улыбка, никогда не хмур. Ватник от Versace под

пауза повисла. А мы наполним песни и красотой, и смыслом. Наш мир глубже, наш мир интересней. Мы обожаем авторскую песню.